0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. «Город развития» – платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
2: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 22 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Остается месяц, чтобы выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 24 муниципалитетах края в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Народное голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие в голосовании помогают волонтеры благоустройства. Сегодня более 3500 ребят работают по всему краю. На улицах, в парках, на предприятиях они подсказывают, как выбрать объект. Всего же, с учетом мнения жителей, за 8 лет в край преобразили более 270 парков, скверов и набережных. Давайте вместе определим, какие территории будем благоустраивать в следующем году. 0+.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в Центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной. 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». Угарин 120-240-247-95-05.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Кто

0: Реклама.
1: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
2: Лазерный кератомилёз от 15 тысяч рублей.
3: Что-что?
2: Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. В МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова в Новосибирске весь спектр операций. От стандартных до самых передовых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Медиасервис – контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах – получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Суперхиты. Суперновинки. На Баге.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 22 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 2. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. Четыре сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
9: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 грамм 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
10: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходными.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
4: Окей.
3: Подробности на opmarket.ru.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
7: Да что тут думать? Котел!
6: Не входит!
7: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
6: А он точно самый-присамый необходимый?
8: А как ты думаешь, почему так написано?
9: Даже не думай сомневаться. Зота!
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 22 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор», УГРН 102-240-247-9505.
4: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
5: В «Маяк Металл».
4: А трубы, крепеж и доборные элементы?
5: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
4: Удобно. Все в одном месте получается.
5: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
6: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Планируем семейное счастье по-фамильному.
9: А это как?
8: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
9: А потом дети вырастут.
8: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
10: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.
1: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали.
2: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Okay. Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Остается месяц, чтобы выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 24 муниципалитетах края в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Народное голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие в голосовании помогают волонтеры благоустройства. Сегодня более 3500 ребят работают по всему краю. На улицах, в парках, на предприятиях они подсказывают, как выбрать объект. Всего же, с учетом мнения жителей, за 8 лет в край преобразили более 270 парков, скверов и набережных. Давайте вместе определим, какие территории будем благоустраивать в следующем году. 0+.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
7: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так это...
4: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки. Вот.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: на Баге.
1: Новое радио.
2: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 22 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 2. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
4: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
6: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
7: В «Маяк Металл».
6: А трубы, крепеж и доборные элементы?
7: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
6: Удобно. Все в одном месте получается.
7: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
8: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Я смотрю на тебя и так интересно. Упрямая я, а ты слишком близко.
1: Тесто.
0: Нет, а ты слишком близко. Такая рифмулечка.
1: Хорош.
0: У Нюши. А в 7 утра, тем не менее, в Москве.
2: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Че ты с утра уже на Нюшу наехал?
3: Че, в смысле на Нюшу? Я первый фанат, ну, один из первых фанатов Нюши. И вообще, когда она «Воин на Луну», я уже тогда обожал Нюшу. А это какой год? 2000 там какой-то. Так что нет, Нюшу любим, Нюша класс. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Олег рядом со мной.
2: Здравствуйте.
3: А это Кирилл рядом с Олегом. И мы группа «7 утра». Какая у нас с тобой песня, Олег?
2: Под окном белочка.
3: Все. Белочка уже на пороге, потому что, ну... Не, ну 7 утра это здорово, Олег. Тебе нравится?
2: 7 утра это класс.
3: Тебе нравится? Ты это самое, ты сегодня сколько спал?
2: Мало.
3: Три часа, небось, да?
2: Ну, где-то...
3: Если так, да?
2: Где-то так.
3: По самым скромным подсчетам. Ну вот, почему Олег здесь? Потому что сегодня трансляция, а Олег у нас и за то отвечает, и за это, и за трансляцию, и вообще, и за большинство из этих обязанностей ему не платят, он делает это просто на общественных началах. Просто...
2: А потому что я люблю свою работу.
3: Правильно.
2: Не платите мне вообще ничего, не надо мне ничего.
3: Да, дорогой руководство, слышали?
2: Освободившиеся
3: деньги можно распределить среди ведущих 1 плюс 1.
2: И зачем тебе эти 2000 рублей?
3: Я куплю на них козинаки, например. Или, как Артем, ингредиенты для шавы, которая сегодня будет приготавливаться в прямом эфире. Маэстро кулинар наш придет ровно в 7.07.
2: Думаешь, 7.07?
3: Ну, ставлю на эту цифру, да. На прошлой неделе, ну, на уходящие. В это время он прям четко...
2: А сколько ставишь?
3: Так. Рот ставлю. Так, у нас сегодня день новинок. Вот что самое главное.
2: Я могу вклиниться?
3: Давай.
2: Я могу сказать, что Филатов и Кэрос тебя очень впечатлят. С их новой работой.
3: Наслышан, да, наслышан. Филатов и Кэрос, по-моему, там что-то, какой-то сэмпл у них, который любят многие, да, что-то такое.
2: Который ты любишь, это 100%.
3: Ну, я люблю, и, наверное, наши дорогие друзья.
2: Имя Артем тебе что-то говорит?
3: Ну, во-первых, да, последние 4 года. Во-вторых, это один из главных, если не главный, клубный трек времен... тусовочной молодости, да, людей, которым сейчас уже под 40 или больше. Так, где папка с новинками? Ничего не понимаю. А, вот 22
2: мая. Ну, новинки, это линки там.
3: Вот, давайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей» называется эта песня. Поехали. Добро пожаловать на наш маленький автобусик.
2: Доброе утро!
3: Который едет в пропасть, как обычно. Поехали. Ну-ка, что там за сэмпл-то?

0: что ж, замечательная песня получилась. Желаем ей удачи этим летом. Так, еще из важного, там у Сергея Жукова, у него сегодня, да, день рождения? А почему я тебя спрашиваю, зачем ты должен это знать? Ты родился
1: я через... зумер, я не
0: ты родился через 40 лет после того, как руки вверх образовались. Так, 50 лет Сергею Жукову, ничего себе. Ну, вот я за эфиром послушал новинку в его исполнении к юбилею выпущенную. Прям вот что 30 лет назад, что сейчас, вот сразу понятно, что это руки вверх.
2: Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
3: Мне холодно, мне больно.
0: Вот такая песня. Так, еще что из новинок. Ладно, шучу. Мне
4: холодно, я целую, а ты холодно, холодно, удалить бы на мира.
0: Ну... Так себе история, когда ты целуешь человека, а он холодный. Ну ладно, все, посмотрим там про что.
4: Мне с тобой очень холодно.
0: А, все, понял. Видимо, в холодильнике закрыли. А, тогда понятно, почему Сергей Жуков так...

0: Говори. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А я сижу, а это руки вверх, да?
2: Ты удивительно проницательный.
0: А я сижу точку. И думаю, почему мы новинку целиком слушаем, и Кирилл не возбухает во время трека. Тут два варианта. Либо это Вячеслав Малежик, либо руки вверх. Оказалось, что руки... Что ты не говоришь? Чё одинаково? А, чё все песни?
2: А мне нравится.
0: Ну вот.
2: Нет, это в стиле. В стиле руки вверх, да. Сразу узнается, узнаваемо.
0: Да.
2: Но не под копирку. А под копирку Мавик, журналистка.
0: Мавик с Лолитой трек выпустили.
2: А ты-то откуда знаешь?
0: Потому что я же подписан в соцсетях. Они там катаются в машине.
2: Это не одинаково, это стиль. Это стиль. Так, я целую, а ты холодно.
0: Ага.
2: Это было руки вверх, а это Артем.
0: Угу, это я.
2: У него ноги вниз.
0: То есть, когда это руки вверх, это стиль. А когда Джаконе, это все одинаково.
2: Да хватит, что ты акцентируешь и педалируешь?

0: Тяжеленный пакет просто, там тяжеленнейший.
1: Там твое ЧСВ?
0: Ну, нет, это в другое, это я по всем карманам
1: распихал. Это уже контейнерная перевозка.
0: Ну, конечно. Так что там сегодня будем готовить шаверму по-питерски. Там тяжеленный пакет с ингредиентами. Мясо вчера замариновал. Хочешь понюхать?
1: Что? Ну, хочу понюхать, конечно, я хочу понюхать мясо в 7 утра, естественно, давай.
0: Реально?
1: Давай нюхать твое мясо, давай.
0: Давай на. Я сам его не нюхал вчера, я его замариновал вчера.
1: Да ты мясо не нюхал, знаешь, как говорят нам старшие.
0: Сейчас проверим, пахнет, ну ладно, давай ты первый.
1: Да что с мясом будет-то, господи, нормально.
0: Ну вот оно по-шавермски пахнет или нет?
1: А специи-то нафигачил туда. Олег, иди нюхни миска.
0: Что, реально по-шавермски пахнет?
1: Ну, вообще, ну, не знаю, как по-шавермски. Очень-очень приятно.
0: Ну, все.
1: Специи. Специально замешивал Артем.
0: Ну, конечно, там мой секретный рецепт. Я вам фиг его расскажу.
1: Вот черт, это плохо, да?
0: И в соус моего тоже добавим.
1: И он такой оборачивается влево-вправо. А теперь мой секретный ингредиент. Ой, знаешь, там термическая обработка будет. Ничего страшного, мы и не боимся.
0: Поэтому... Все, сегодня будет вообще. Самое еще и прикольное, что я у себя дома сэндвичницу нашел, которая такая, типа, сверху вниз закрывается. В ней же можно будет шаверму прижарить.
1: Здорово.
0: Не надо будет тащить это все на кухню, на сковородку. Поэтому я ее сегодня тоже взял.
1: Ну, круто.
0: Все, скорее бы 8, потому что я завтрак-то не взял.
1: А я взял. Это новинка в исполнении Лок-Дога и еще с ним Лилая, «Гроза» называется. Тут, как обычно, вокал женский клевый, и дальше Санек, там что мы, там что, едем
0: вокал
1: туда.
0: Женский клевый, и дальше Санек песню портит.
1: Нет, Санек не портит, молодец.

0: 1 плюс 1. Калинин
1: и Райтраум. Сегодня последний день, да, жарище в Москве, я так понимаю.
2: Вроде как, да, вроде как. Я выяснил, что вот...
1: Да, завтра уже отступать начнем.
2: Там вообще до 12 градусов. В следующую среду 12 градусов, и это очень здорово, учитывая, что у всех воду поотключали. У меня 25-го воду отключат. А в среду 12 градусов. Это что вообще, как понимать?
3: Это вот так вот, да, такие качели. Так прикольно, вот, знаешь, вот куда бы ты ни залез вот в своих там творческих каких-то там скитаниях, как бы ты там не знаком был со селебами, с таким как Артем, да. там что-то ты вот это... И все равно вот я вчера, у меня нет этого водонагревателя, все равно ведро вот это, да. Ведро, у меня тазика нет, ведро,

0: вот это какой-то черпак я нашел.
1: Алюминиевый.
0: И стоишь скрюченный, потому что неудобно там в ванной. Вот это все. Чего-то намыливаешься, стоишь, и все равно вот возвращаешься на 30-40 лет назад, когда точно так же выключали. Думаешь, вот не забывай свои корни.
1: Так давай, и селеба под этим же тазиком,
0: да,
1: тоже моется.
0: Да, иди грей, все, ставь на плиту, давай, молча, все, давай.
1: Конечно. Но это временное неудобство, зато мы живем в Москве.
0: Да.
1: Ты можешь помыться под тазиком, а потом все равно же пойти гулять по Патрикам и наслаждаться красотами, да, Белокаменной, семи холмов.
0: Первопрестольной
1: с крыши Москва-Сити. Ну, не с крыши, со смотровой. Так что это честь, это жить в Москве, это удовольствие, это...
0: Великое
1: это благо.
0: Счастье и привилегия. Да,
1: да.
0: Да, ребят, мы, конечно, не понимаем, как вот вы не в Москве живете.
1: Вообще. Ты прикинь, то есть они в аэропорт даже не за 8 тысяч едут.
0: А за 350 рублей.
1: Это, ну как может поездка в аэропорт 350 стоить? Ну это же аэропорт.
0: Ну, шутки шутками, а только, мне кажется, в Москве реально вот заплатить больше за такси, чем за билет на самолет.
1: Я думаю, в Питере тоже, да, может такая ситуация произойти, потому что там, если дорого, ты едешь, да, откуда-нибудь с Парнаса в аэропорт, то, конечно, тоже будет дорого. Угу.
0: И будем, думаю, завершать новиночный блок песни Антона Токарева.
1: Да.

0: Реклама. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.

0: Ru.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Так, ну тут, конечно, второй день в чате советуют такое модное и молодежное явление, как проточный водонагреватель. Ребята, пользуйтесь этим, пожалуйста, сами. У меня был проточный водонагреватель. В итоге я на второй или на третий день все равно воду вскипятил себе просто в тазик по-человечески, по-быстрому и помылся.
4: Ну какие минусы там? Отговори людей от
3: покупки. Ну, во-первых, минусы. У тебя там струйка воды такая, что ты под ней можешь, там, я не знаю, палец ноги да. большой помыть.
4: Ну это мы привыкли. Так, ладно, что еще?
3: Во-вторых, честно говоря, эта бандура никакого не вызывает никакой безопасности, потому что обычный человеческий обычный человеческий удлинитель от нее так нагревается вообще, что ты думаешь, провод сейчас вспыхнет. Конечно, там нужен удлинитель с сечением намного больше, чем обычный домашний, иначе просто у тебя там, я не знаю, все повыбивает, и удлинитель сгорит, и все, что только можно. В-третьих, если ты прям не боишься его там снимать, в смысле, не снимать, оставлять в ванной, там, что на него что-нибудь попадет, там, вода или он вспыхнет. А так каждый раз его надо снимать, надевать, это тоже время дополнительное. Короче, нет, вот этот проточный водонагреватель, это... Я вот им воспользовался два раза, и все. Потом ты трогаешь удлинитель и думаешь, это ненормально. Это небезопасно просто-напросто. Поэтому я не могу советовать эту вещь. По мне, лучше просто...
4: Не мыться.
3: Не мыться, да. Или вскипятить уж чайник этот один по-быстрому, пока ты зубы чистишь.
4: Давай вот у Олега спросим, у молодого поколения. Вот что лучше, проточный водонагреватель, который еле-еле там течет и нагревается, или не мыться вообще летом?
5: У меня дома бойлер висит. Бойлер. Я ничего не знаю.
4: Класс.
5: У дедушки газовая колонна.
3: Ну, ничего себе, газовая. Вот тут написали тоже, тогда ставь накопительный водонагреватель. Да камон, ради 9 этих дней отключения воды ставить эту огромную хренобазу в толчок, которая занимает там все пространство. Ну, ладно, есть и поменьше. Да, тем не менее, 9 дней реально можно покипятить, ничего страшного. Говорят, потому что проточник надо на 9 киловатт ставить, все остальное такое. Его подключать надо в отдельный автомат, и все, вот что нужно. Но ты не будешь же этим заниматься.
4: Короче, да, ну вот подсказывают, что нужна просто своя котельная. Да и все. Все, вот это выход, действительно. Просто сделать свою котельную.
3: Вот написали, из пальца высосал минусы. Нифига себе, из пальца высосал минусы.
4: Ну поспорьте, что, давайте устроим.
3: Удлинитель может сгореть, подключать его надо в отдельный автомат. Да ты из пальца высосал минусы. Там струйка такая тоненькая, один палец помыть. Да из пальца высосано. Снимать надо его постоянно надевать, если не боишься его залить водой. Да ты из пальца высосал минусы. Вообще просто...
4: Да, давайте рано утром в светлый день посремся из-за водонагревателей друг с другом.
3: Я с кайфом вообще.
4: Давайте, поехали.
3: Я с кайфом.
4: Вы плюсы пишете, Артем вам минусы, и все. И потом где-нибудь это назначим махач.
3: Вот, пишет, можно же установить то, что на стену вешается, и включить в розетку, а не удлинитель. Я про этот и говорю. Ну, включите в розетку. Розетка это у вас отдельно выведена на отдельный автомат. Мне более было бы спокойно, если бы у меня удлинитель бы сгорел на полу, чем проводка в стене. Как-то, по крайней мере, я бы этот процесс хотя бы мог хоть как-то контролировать. Да нет, вы что мне рассказываете?

0: давайте поздравим победителей Кубка Гагарина, обладателей, точнее, Ярославский Локомотив с победой. Молодцы. Поздравляем. Поздравляем всех, кто болеет за Локомотив. Поздравляем. Так держать. Дай бог, чтобы, ребята.
1: Поздравляю.
0: Продолжаем юмористическую радиопередачу.
1: Да под какая названием... юмористическая там происходит в комментариях вообще.
0: Да, давай.
1: До сих пор про проточные водонагреватели. Ну вот, тут вообще, блин, на меня наезжают. Ребята, вы вообще в физике понимаете? Смотрите. Вот тут написал человек правильно, что хорошие проточные водонагреватели продаются без шнура питания, для чего потребитель сам приобретает необходимый длинный кабель с нормальным сечением для подключения к розетке напрямую, а не через удлинитель. А, такое написали. Проточный водонагреватель нужно устанавливать правильно в правильном месте, а не сразу у крана. Мы на даче купили. Провода подходящие, отдельный автомат с розетками, все сделали четко, но такой нагреватель не хватает на проводы, оказывается, нам греть, короче, это. Человек пишет, у тебя там удлинитель из автомобильных проводов, что ли? Чайник также греет розетку, как и водонагреватель. Сколько водонагревателя там писали, я тоже сейчас проверил, 9 киловатт, это 9000 ватт.
0: А у чайника?
1: Там 1500. Ничего, блин. То есть один водонагреватель те провода вынашивает, так же, как 5 чайников. Ничего, тот факт. 5 чайников, если в одну в розетку одновременно включить, я думаю, что ей тоже это не понравится.
0: Вот я вчера использовал классический метод ведро там или тазик и черпачок. В целом нахождение в ванной в душе сократилось раза в 3-4, потому что там много и не надо, реально. Вот одной кастрюли хватило. Чего вы там намываете? Вот раз там что-то хоп, облез.
1: Ну да, чайника одного хватает.
0: Да, на
1: вполне.
0: Самом деле, да, голову намочил, помылил, все.
1: Тем более первые пару дней под холодной помоешься, потому что думаешь, да чего мне лень? Ну под холодной не так тщательно ты, не так качественно.
0: Холодной до сих пор, я так и не понимаю, как люди это делают.
1: Да.
0: Просто...
1: Особенно в 6 утра. Как можно? В 6 утра ты не хочется вообще существовать.
0: И так жестокий мир слишком, да. X5 просто. Куда еще холодной водой мыть? Нормально все, переживем. Что тут, тем более, вам воду отключают всего там на 2-3 месяца. Подождем.
1: Конечно. Не, реально, вот у меня в детстве в памяти осталось, что воду точно не на 9 дней отключали. Отключали, по-моему, месяца на 2 вообще.
0: Конечно, до сих пор, да.
1: Да?
0: До сих пор, естественно.
2: Водают.
0: Это к маске, потому что москвичи сразу напишут на мосточку.ру, почему дольше там недели.
1: Я вам еще больше скажу. В Москве 9 дней написано, это так, как
0: да,
1: бы...
0: Да, это с запасиком.
1: Это с запасиком, потому что, как правило, отключают там вообще и на неделю, а может даже и меньше. То есть у меня там написано с 25-го там по какое-то там, я не знаю, по 4-е, грубо говоря. А скорее всего отключат они даже не 25-го, а 27-го. Да и 28-го уже включат, поэтому... Тут по-быстрому можно успеть все дела сделать.
0: Я-то улыбаюсь, еду там что-то по району, и опять вот только снег сошел там, сколько там, ну, может, 3 недели назад. И вот 3 недели назад сразу, чуть ли не на следующий день, сразу что-то на каких-то тротуарах сняли асфальт, сняли бордюры. Уже все кладется, уже все перекладывается, там все делается. Поэтому и трубы там тоже в таком же состоянии, там все идеально, скорее всего. Знаешь, на их раскапываешь, они там как будто их только что поставили туда. Так, давайте, ребят, продолжайте махать по поводу водонагревателей. Это очень интересно и весело. А мы после паузы вернемся, и скоро будет детская минутка, где спонсор ее Олег представляет целых 2 песни.
1: Песни, ура!
0: Это же в честь пятницы нам. Ой, как здорово! Скорее бы!
1: Ура!
3: Калинин и Райтраум на новом радио.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
8: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
8: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
8: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
8: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
8: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
9: 16+. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Галя, у нас отмена!
17: Какая еще отмена?
16: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Так, уникальная возможность, да. Когда спонсор детской минутки сам представит композицию. Итак, которую выбрал. Итак, Олег
4: пожалуйста. Сейчас пожалуйста. В эфире прозвучит композиция нашумевшего исполнителя в ТикТоке Толи Саммер.
18: Толи Саммер.
4: И вторая тоже его композиция.
18: С какой начнем? «За горами, за лесами» или с песней?
4: «За горами, за лесами» Эйники мы уже слышали.
19: А почему вообще две подряд мы ставим? Какие-то...
4: А потому что они короткие.
19: А, тогда
4: вы же
19: ладно.
4: Говорили, что короткие песни. Вот, а тут я две... соединил, получилось 3.
19: Да ему забашляли минуты. Олегу стопудово.
18: Это что, проплачены? Что?
19: Проплачены, да,
18: проплачены. Как и все у вас на радио,
19: да, проплачены. Две подряд, сколько денег он тебе предложил?
4: Если бы я получал за это деньги...
19: Да...
18: Но я не получаю за это деньги. Тогда слушаем Эники-Беники, правильно?
4: Давай Эники-Беники.
18: А они какие-то вареники там ели или что? Сейчас узнаем. Поехали.
0: Крэкс, пэкс, фэкс, домино.
18: Не, ну это заявочка сразу, понятно, что.

0: метелки, веники. Веники, метелки, метелки, веники.
1: Я правильно понимаю, что он сказал две короткие? Она бесконечная, по-моему.
0: Метелки, веники.
2: Да, Олег!
1: Да давай, наверное, одну.
2: Не хочешь объясниться перед страной?
3: А что?
4: Может, великолепная песня.
5: Может, ты же нашел такой классный трек, я имею в виду.
1: Да, и мы тоже. Ну, в ТикТоке. Давай одну, наверное.
3: Нет, там прикол в том, что во второй точно такие же слова. Эники, Бенники, Крэкс, Пэкс, Домино, Судакамо.
1: Угу. Ну...
5: Не, ну здорово. Артем, что происходит? Нет, если Олег настаивает,
1: да,
5: она нет. Всего минуту 40 идет.
1: Я не настаиваю. Первая сколько шла?
5: 2.40, тут большая.
1: 2.40, это сильно много. Да нет, да я думаю...
5: Ну распирает же любопытство.
1: Да. Ну мы же уже узнали, что там такие же слова.
5: И такая же музыка.
3: Один в один. Не, на самом деле, очень продуктивный артист. Мне нравится, что он дропает по 4000, наверное, альбомов, блин, в неделю.
1: Да, что... Как Чапинкос.
3: Да, да, так да, же. Вот мне кажется, что...
5: Ну а как же, Олег, вот тебе не говорили родители, что качество и количество, да, это, да, две разные ты категории. Чего?
3: Подожди, а ты не слышишь качество в этой песне?
5: Нет, здесь я слышу. Только поэтому я с тобой поставлю следующий трек этого артиста «За горами, за лесами». Тем более там такие же слова.
3: Да.
5: Не, ну сидит Олег счастливый, но я не могу его расстроить.
0: За горами, за лесами.
1: Да давай, наверное,

0: Я думаю, что я понял теперь, зачем Олег это принес. Для того, чтобы... Тут так, уже так. Даже попросили в чате, давайте лучше про Твикс, где водновоз есть. Давайте, наверное, про под этот биток танцует сладенький Василий. А что-то мы раньше возбухали по поводу треков. Прошлые были супер.
1: Олег, а сколько тебе лет, напомни? 26?
2: Ну, 26.
1: 26. Это уже не 16, ты же понимаешь? 26. Да. А скоро 27.
2: Прикинь, в июне.
1: То есть ты уже кабан взрослый, то есть ты мужичелла. И все равно нравятся такие песни. Одобряю, правильно.
0: Одобряю.
2: А молодец. Потому что вот, когда едешь по дороге от работы до дома, или же от дома до работы.
1: Ну, учитывая твою дорогу, это 3 часа с половиной примерно.
2: Хочется как-то повеселее что-то вот слушать.
1: А что, в электричке не весело?
0: Не весело и Софрина в электричке.
1: Ну, не настолько, да?
0: До Казанского.
1: А я думал, там прям Диснейленд у вас.
0: Ну, конечно,
1: веселее. Кто-то ходит все время, кто-то играет.
0: Что-то продают.
1: Кто-то ходит, покупаете раскраски, там вот это. А что там продают, кстати, сейчас в электричках?
2: Ну, вот последний...
1: Самый ходовой товар какой?
2: Последнее, что мне предлагали, это Bluetooth-приемник с FM-радиоплеером.
0: Ага.
2: И... Это там обложки для паспорта.
0: Да, их до сих пор там продают, офигеть.
2: Ну там за 100 рублей нормально.
1: Едешь ты такой, как лох, в электричке без обложки для паспорта.
0: Ну конечно.
1: А тут бац тебе как на блюдечке.
2: Да.
1: Какой сервис, удобно. Обложки, да почему обложки?
2: Вдруг порвалась.
0: Ну, вообще-то, они могли бы уже и как-то это, внедрить какие-то новые технологии, они эти обложки для паспорта толкают уже, блин, 100-500 лет. Могли бы как-то начать, как вот, маркетплейсы там нас прослушивать через телефоны, ты что-то там где-нибудь другу сказал такой, блин, я, конечно, не хватает мне точилок для ножей.
1: Ну, типа, таргет рекламы, ты про это?
0: Да, и он заходит сразу такой, и точилки для ножей, лучшие точилки, посмотри, туры в Монако.
1: Да, чисто моя поисковая строка. Туры в Монако и точилки.
0: Ну а что?
2: Туры в Монако на электричке.
0: Я, кстати, точилки для ножей сегодня принес, чтобы мы, когда будем готовить, хотя бы нож перед этим поточили. Ну, у меня, конечно, не вот этот камень, который, а просто обычная точилка кухонная. Камень замачивать не будем, но хотя бы хоть чуть-чуть ножи, вот те, которые мы в прошлый раз рвали помидор ими, сейчас хотя бы хоть чуть-чуть резать.
1: Рвали помидор. Разорви мне помидор, пожалуйста. Да, спасибо.
0: Так, ребята, время 7:48, буквально уже через какие-то 10 минут будем запускаться у нас на Твиче, на новом радио, трансляция, все уже готово для того, чтобы сделать настоящую питерскую шаверму, без капусты, без красного соуса.
2: Бесплатно.
0: Какие-то деньги пришлось заплатить за это. Лук, помидор, огурец, замаринованное мясо уже там, и соус, кефир, майонез, сметана.
1: Хорошо.
0: И куча специй и всяких разных.
1: Давай объясним дорогим нашим ребятам.
0: Что такое Twitch?
1: Что такое Twitch?
0: Это портал, где можно прямые трансляции.
1: Ты им скажи, где ссылка.
0: Ссылка у нас в соцсетях будет. У нас во всех соцсетях
2: опубликуем. Когда запустимся, да, запустим.
1: Да, нажимайте, набирайте новое радио в соцсетях, и там все Олег выложит, так что подключитесь. И тут самое главное, что закулисье, то, что происходит за эфиром. А здесь самая мякотка, самое интересное. Мы делаем над собой волевое усилие и разговариваем стараемся на русском литературном языке, чтобы так сказать, не это.
0: Не, почему?
1: Почему?
0: Там разговариваем на приличные темы. Вот
1: ну,
0: так
1: скажем
0: вот,
1: так, да. Лексикон, ладно, может, примерно такой же, как за эфиром, но темы иначе звучат, нежели тут обычно.
0: Сразу такие, ну и доколе.
1: Мы с Артемом о чем-нибудь поговорим и поглядываем на микрофон, не включены ли они на всякий случай.
0: Отодвигаем.
1: А тут, может, даже когда что-то обсуждаем, отодвигаем, если вдруг пальчик нажмется.
0: Так, все, я пошел кофе делать. Ага, давай.
3: Калинин и Райтраум на новом радио. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 22 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Реклама.
4: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
5: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом. 95 грамм. 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
6: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-9505.
7: Время не остановишь.
6: Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf и arban.ru.

0: многие наезжают на то, что вообще на ситуацию с и треками, там вот это все, там типа вот, лучше живого исполнения ничего не может быть, в смысле человеческого голоса, там туда-сюда, там артисты переживают, там давайте помечать и треки, а я вообще жесткий амбассадор и люто топлю за эти треки, потому что они, понятно, что когда ты сделал там на коленке что-то, купил там нейросеть себе, оплатил, что-то набросал словечки, и тебе за 15 секунд она сделала песню, это понятно, это молодцы, это супер, но это больше хобби. А когда артисты делают, ну, музыканты делают минус, там, пишут на студии, а потом просто там берут искусственный вокал, и получается это суперско, то даже респект, нам пофигу, хорошо звучит, значит, хорошо, будем слушать, так себе, значит, не будем. Вот мне понравилась песня, я просто где-то ее на просторах там Алисовых нашел. Ну, классная же, ну, классная, ну, скажите же. Дождитесь дропчика.
1: Делал вид,

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио. Суперхиты и супернытки на базе, и Олег на базе.
3: Почему Олег здесь находится?
2: У нас проблема просто есть еще одна. Я сейчас подумал, что нет нашего хелпера Валеры, он не приехал сегодня. А кто будет, если что, Валера, иди лук помой, Валера, иди это сделай, иди то сделай.
4: Я за камерой, я не могу.
2: У нас Кирилл за пультом, получается, мне придется.
3: Блин, да, нам нужен четвертый какой-то шнырь.
2: Отвратительно. Да, какая-то шаха нужна.
4: И Валер такой, блин.
2: Какая-то шестерня нужна быстро.
3: Чтоб кто-то, да, вот, ну, вот это вот, на побегушках вот какой-то мальчишка.
2: Вот это принеси-подай.
3: Да, вот этот, который на большее не способен. Никто не хочет, ребят, кстати.
2: Ну, у нас Олег здесь почему? Потому что у нас сегодня Twitch-трансляция, параллельный эфир, мы готовим настоящую питерскую шаверму. Я все-таки надеюсь, что получится это сделать. В чем отличие питерской от московской, мы уже много раз разговаривали об этом, поэтому будем сегодня этим заниматься. Мясо замариновано, принесено, овощи все вот там, вот сейчас мы это будем все резать. Готовим будем, готовить соус будем, я думаю, с этого мы и начнем, потому что ему нужно постоять немножко. Короче, дел вообще миллион. Сегодня похаваем с кайфом просто. Без капусты, без этого томатного соуса, кетчупа непонятного, без вот этих всяких там наполнителей. Просто кайфовая шава, вот такая вот настоящая. А потом в конце еще позовем, тут будет Кузьма Гридин, Максим Богачев и Юрий Хованский, они будут делать обзор на нашу шаверму. Будут сидеть, структуру обозревать.
4: Ну и денек сегодня,
2: конечно.
4: Ну нет,
2: их мы не позовем, конечно.
4: Да, блин.
2: Ну было бы, конечно, интересно, если бы они в конце потом зашли такие. Но вот
3: По каким параметрам вот оценивается шаурма и ее качество?
2: Ты что, у них там столько параметров было. Там
3: я просто не смотрел, расскажи.
2: Там переменных больше было, чем во всем курсе физики школьном.
3: Да что там в курс физики там? Ля-ля-ля.
2: Ты что, там у них была структура, обслуживание, вкус, потом там...
3: Ну, сервис там, типа, в перчатках, не в перчатках, наверное, работает маэстро.
2: Ну, конечно, если там туалет вообще в этом заведении, то есть...
3: А туалет нужен зачастую, да.
2: Да, оригинальность. Там, короче, у них вначале, по-моему, 3 параметра было, а потом они расширили до 5. Но структуру, конечно, такой параметр не все проходили, потому что...
3: Структура это что? Это чтобы она не разваливалась?
2: Да.
3: Потом
2: да,
3: типа сухая, не сухая, там, да, мясо с жилками.
2: Ну, я думаю, что это все как раз во вкус идет. Да, так что... Но у нас сегодня точно не сухая будет, сегодня соуса будет вообще вот так литься рекой.
5: И серебра, и золото не надо, лишь бы издалека смотреть на твою...
2: Заходите сейчас уже жестко.

0: Один плюс один на новом радио. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Кулинарное утро, дорогие друзья, спешл пятничный, трансляция не только средствами нашей новородийной движухи организована, но и на так называемой платформе Twitch организована прямо сейчас, чтобы вы увидели, так сказать, сели в первый рядочек и посмотрели, что здесь происходит, посмотрели, как говорят, кухню радио, а это в прямом смысле кухня, ведь Артем, как хозяюшка, с утра все печет да печет, ну, в том плане, что он бегает, бегает на кухню, то это... Так, мне контейнер нужен. Сейчас, подожди, я найду. Раз. Да подожди, это я же не включил тебя. То помидорчики выложит. И сейчас я ему включу микрофон. Подожди, ж не включил. Давай, говори.
2: Здорово, Челикса. Здорово. Короче, я уже в гарнитуре. Я стою вот здесь вот за нашим импровизированным столом. Что мы на этом столе, значит, видим? Во-первых...
1: Это подложка включу специально кулинарную.
2: Алло, меня не слышно.
1: Все, давай.
2: Да, тут интересная, конечно, композиция. Ее можно было бы разделить на две части. Кирилл обидится, но можно сказать, что принес Кирилл и что принес
1: Артем. Да ты, они опять меня сейчас захейтят. Блин, пошел он нахрен. Он сказал, тебя, во-первых, косарь за продукты. Сам все купил, я скинул ему косарь. Я говорю, что-то еще нужно? Он говорит, ну купи квас. Я принес квас. Он говорит,

0: Если вам интересно, какие здесь специи.
1: Сейчас-то, парни, пока не говори. А почему у него шуршит микрофон? Он цепляет его... Цепляет. Скорее всего, цепляет.
0: Чем я цепляю?
1: А, сережкой своей. Сними. Вот за эту металлическую штучку, да, и из-за этого...
0: Как, у нее сережка не снимается.
1: Чё? Сережка, она там с ней родился?
0: Она навсегда, да.
1: Ну, старик, надо что-то делать, она это, шуршит сильно.
0: Блин, надо, ну, пофиксим, в тот раз не шуршала. В тот раз, раз. Вот, короче, смотрите, дальше, что у нас здесь. По специям, если вам интересно. У нас есть, во-первых, сушеный укроп. Во-вторых, у нас есть чеснок сушеный. Он нужен был для маринада. Больше он нам не нужен. Смесь перцев, хмели-сунели, сладкая паприка. У нас помидоры, огурцы, лук, чеснок, два лаваша, сметана, масло, майонез,
1: гитара.
0: Электрошашлычница, в которой мы будем мясо делать. И еще я взял из дома... Да я уберу эту сережку. И еще я взял из дома вот такую вот, типа, она как вафельница, но мы в ней просто прижарим шаву. Я даже взял точилку для ножей, чтобы вы понимали. Вот настолько я припарился.
1: Ну, гениально. Вообще. Ну, что за маэстро? Ну,
0: сейчас будем соус уже замешивать, только я разберусь с этой сережкой, блин. Ладно, я сниму их.
1: Ничего, ты даже снимешь сережку ради этого.
0: Отвратительное утро, мне уже не нравится.
1: Ну да, по стилю сейчас ты просел, конечно, жестко. Ну куда это без сережки вести вообще эфир на радио?
0: Так, сейчас мы будем соус замешивать уже. Ну, наверное, в следующем выходе. Не будем обделять людей, которые в эфире. Будем поэтому делать основную часть в радийной части и на Твиче. А всякую не основную, только за эфиром.
1: Да. Итак, дорогие друзья, это кулинарная гостиная в эфире 1+1. Оставайтесь с нами.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: всегда.
1: Реклама.
2: МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова в Новосибирске. Лечение всего спектра заболеваний глаз. Прием пациентов любого возраста. МНТК «Новосибирск». От доступных методик до уникальных технологий. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: один плюс один.
1: Итак, это кулинарная гостиная, дорогие друзья. И сегодня, если вы только что подключились, день шаурмы в прямом эфире. Прямая трансляция в наших соцсетях, ссылочки все есть.
2: Раз.
1: Маэстро Селиван.
2: Раз. Что-то меня плохо слышно.
1: Если тебя
2: нормально?
1: Супер слышно вообще, мы тебя все слышим.
2: Ты думаешь, шаверму они под такую музыку готовят?
1: Мне хотелось бы, я стремлюсь в идеальный мир.
2: Так, сейчас мы будем насаживать мясо на шампуры, но вы это уже видели, когда мы готовили шашлыки. Что у нас тут за мясо? У нас мясо, бедра куриные, замаринованные с вечера. В такой вот, я взял где-то на 700 грамм мяса, чайную ложку сладкой паприки, чайную ложку хмели сунели, пол чайной ложки сушеного чеснока, пол чайной ложки смеси перцев и масло я еще влил, чтобы оно там все склеилось. Чуть-чуть посолил еще. Я не думаю, что мы это будем срезать прямо как в шаурмичной, вот так вот по мере готовности. Просто подождем, пока оно прожарится полностью. Я вот господам сейчас предложу понюхать это замаринованное мясо, и они оценят. Пахнет как в шаурме, шавермное или нет.
1: Ну, я уже нюхал, очень вкусное свежее мясо, действительно, и очень много специй, они в такой приятной композиции, что вот рождает некий букет такой вот с флером вот шашлыков каких-то, хорошие посиделки, с друзьями, да.
2: Давайте насаживать будем потихонечку. Блин, я сейчас опять весь, конечно, измажусь в этом маринаде и в мясе, но что поделать?
1: Да, девчонки, все такая... сюда, сейчас Артем будет насаживать мясо. Да, посмотрите, как он это делает. А лучшая насадка Красногорска прямо сейчас в прямом эфире.
2: Вот, кстати, мы сейчас за эфиром обсуждали этот вопрос. У меня здесь за микрофоном, где я обычно сижу, стоит кружечка кофе. И за столом готовки есть тоже кружечка кофе, другая, отдельная. Поставьте плюс в чат. В каком бы чате вы ни сидели, если вам тоже, когда вы что-то готовите, надо что-то постоянно пить. Не винишко, я напоминаю, и не пивандрий, такое мы не пьем. Просто что-то там, баночку колы открыл, и ходишь так по кухне, и вот так ням-ням-ням, ну и пьешь себе потихонечку. Потом взял там, помешал свою фуагру.
1: Ребят, такое мы не пьем, слышали? Все. Как Артем сказал, так и будет. Ну, вы что, ну кто тоже, где это видано, чтобы кто-то готовил и винишко там пил?
2: Отвратительно.
1: Ужас, конечно.
2: Просто ужасно.
1: Осуждение максимальное.
2: Алкоголь, это вы знаете, мне...
3: Это путь в никуда, правильно?
2: Вот эти ваши движения алкогольные неинтересны.
4: Так. Плюсы полетели.
2: Вот я же говорю, потому что это прям процесс. Это обязательно.
1: Так, в данный момент Артем насаживает первый кусочек. Ой, а с него прям даже капает так приятно чуть-чуть. Прям видно, что у него цвет такой. Цвет, это как назвать цвет? Такой вот, типа, коньячный. А, да что ж такое-то?
2: Начинается. Единственное, что мне не нравится, что бедро, оно что-то похуже держится, чем мы когда свинину насаживали. Она прям сваливается с этой штуки. А если мы ковер зафаршмачим, кого?
1: Тебя.
2: Меня, понял?
1: Когда придет начать, говорю, Филипп Алексеевич, я его отговаривал. Говорю, нельзя, это же сейчас испортишь ковер.
2: А Филипп Алексеевич такой это посмотрит на этот ковер, а будет же приятно пахнуть вот этим маринадом, и он скажет, рецептиком не поделись.
1: И его сердце, да, растопится.
2: Конечно.
1: Что, первый шампурчик готов. Сколько их будет всего шампуров,
2: Артем? А я не знаю, я тут тоже, я не знаю. Не знаю, я думаю...
1: Эта штучка электрошашлычная уже разогревается.
2: Да ну, блин, оно сваливается.
1: Естественно, оно сваливается. Ну, ничего страшного, вот так свалилось, нормально.
2: Нет, надо что-то...
1: А как в прошлый раз держалось? Само собой или
2: нет,
1: ты подкладывал что-то?
2: В тот раз мы туда картошку положили, поэтому... Ставь что-нибудь, нам надо как-то исправить эту ситуацию.
1: Ребята, у нас ЧП, у нас сваливается шашлык чуть-чуть. Артем из-за этого запереживал.
2: Да нет, я про это забыл совсем. Так он свалился, он не прожарится внизу.
1: Сейчас найдем что-нибудь.
2: Надо
1: чем,
2: что-то туда насадить.
1: Чем закрепить. Напишите, чем на шампурчике закрепить шашлык
2: огурчик,
1: можно.
2: Наверное, огурчик.
1: Потому что у нас картошки нет, как в прошлый раз.
2: Нет, огурчик.
0: Новое на новом.
5: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

0: Да, конечно, жизнь сложная штука. Какое количество проблем приходится разруливать в этом взрослом состоянии. Там, не знаю, там проблемы там с налогами, что-то там ГИБДД, штрафы, там, я не знаю, у ребенка двойки в школе. Еще и решать вопрос с мясом, которое сваливается с вертикальной шашлычницы. Спасибо большое за ваши советы в наших соцсетях. Вот как закрепить мясо, которое в электрошашлычнице падает вниз. Тут скрепку канцелярскую попробуйте. Значит, загните снизу шампур. Да сейчас, ага, мы что, мы будем ломать, что ли? Так, сейчас я микрофон включу. Так, сделайте комок из фольги. Обычно, ну вот, пишут много про канцелярскую скрепку. Мы не знали, будем теперь в курсе.
1: Не, я знал про скрепку, но я предполагаю, что скрепку мы бы долго искали сейчас где-то.
0: Да, где бегали, у нас в офисе скрепки найти?
1: По бухгалтерии. И мне первое, что в голову пришло, это огурчик просто порезать. Потому что у него же кожура толстая, и она, по идее, должна держать. И вы знаете, это правда работает. Огурчик действительно держит.
0: Все, мы нашли чужие огурцы в холодильнике, чьи нас не волнуют, потому что это, кто придет хозяин, он уже будет возмущаться после нашего ухода. Ну, сработало. Действительно.
1: Если что, у нас и свои есть огурцы.
0: Мы, может быть, отдадим свои, да, свой огурчик, пожалуй.
1: Не отдадим.
0: А, не, да нет, все огурцы. А ты потом заберешь? Хотел забрать. Короче, один шампурчик уже есть на этой штуке, на нашей грильной. Сейчас второй уже залетает.
1: Да, только я, наверное, переделаю тут большие куски слив. Короче, не блин, то, в тот раз было проще.
0: Сейчас вот же музыка, вот, для настроения.
1: Теперь не крутятся, потому что большие куски слишком.
0: Так, все, опять ЧП, уходим на песню.
1: На пенсию. Ставьте песню.
0: Ну, ничего не пойдет, ты сказал, что будет легко.
2: А я в данный момент на кухню иду, между прочим. И прикиньте, я все равно в эфире.
0: Он нас слышит, ребят.
2: Как круто, конечно.
0: Готовить не умеет вообще ни хрена. Олег, забаррикадируй.
2: Вы что там, блин, бомжа?
0: Все, давай микрофон ему отключим. Ну что он там вообще копается уж полчаса? Давно бы уж все пожарили. Так, итак, на этой студийной кухне маэстро Калинин. И прямо сейчас мы будем делать шаурму. Нет, без Артема, конечно, ничего не получится. Уже пошел за Пашок.
1: Только от чего?
0: Пашок запошел. Да, только от чего, непонятно.
1: Это от меня.
0: Ты пахнешь жареной свининой. Так, он сходил, вернулся за досочкой.
1: Удивительно, что я пахну жареной свининой, учитывая, что мы бедро куриное жарим. Да, и правда, надо было куски порезать, а то что это я, блин, раздухарился, тут огромные куски оставил. Давайте все-таки их и правда порежем. Все, с третьего раза у нас сейчас точно все получится. Кстати, если вы переживаете за хрящи, которые в курином бедре есть, вчера я их тоже все вырезал. И мне даже стало грустно, пришлось только выкидывать, знаете, вот этого мяса, которое можно и выкидывать. На нем можно было супчик сварить.
0: В данный момент я комментирую то, что происходит. Артем измельчает ранее уже насаженные кусочки куриного мяса, потому что они цеплялись за вот эту гриль-секцию, которая по центру электрошашлычницы.
1: Так не пойдет. Давайте еще раз пробовать более маленькие кусочки. Надо было заказать вот эту бобину просто сразу. Как... Вы же знаете, да, эту историю?
0: Да, мы раньше время бобину заказывали.
1: Они же вот эту бобину шашлычную, они же там в основном, ну, больше, я не говорю прям за всех, но вот в ларьках они там это не делают, им эту бобину готовую привозят просто.
0: Прям сразу. С завода, да, с этого, с куриного комбината?
1: Вот какой-то есть, да, типа, я не думаю, что это прям на комбинате делают курином, мне кажется, какие-то компании все-таки закупают мясо и делают вот эти бобины для шаурмичных. Типа их там, сколько они килограмм, там 20-30. Многих уходит это за день. А многим и некоторым.
0: Итак, последний кусочек вновь налезает на шампурчик, который закреплен огурчиком, куском огурца, чтобы не съезжало. И вновь сейчас он будет водружен вот в эту конструкцию для того, чтобы его там хорошенечко прожарило.
1: И это мы еще даже соус не начали делать. Это сегодня, я думаю, мы тут надолго. А потому что в этом деле лучше, знаете, все с чувством, с толком и с расстановкой. Как говорится, аккуратненько.
3: Не спеша, не шиша.
1: Да, потому что это, знаете
0: ли... Не дыша.
1: Это питерская шаверма. Тут
0: вот,
1: не хотелось,
0: ну смотри,
1: бы...
0: Вот если вы сейчас смотрите трансляцию, я вам завидую. Ребят, просто потрясающе выглядит... Теперь уже крутится шампур, не зацепляется он за эту штуку? Ну, чуть-чуть, да, как будто?
1: Чуть-чуть, но чуть-чуть. В основном крутится. Мне кажется, оно прокрутится.
0: Как ты думаешь, примерно какие прогнозы по прожарке мяса по времени, чтобы людям знать?
1: Блин, ну в тот раз сколько у нас это было? Довольно долго. Минут, наверное, 40. Все равно не крутится сейчас еще. Вот я так думаю, минут 40 мяса. Но нам это даже и хорошо, потому что у нас должен же настояться наш соус как раз. Поэтому время здесь играет нам на руку.
0: Итак, идем на небольшую паузу. И после перерыва продолжим наши кулинарные изыскания. Ой, господи, откуда там что-то играет? Это кулинарная гостиная в 1 плюс 1.
3: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
4: Новое радио и Velvet Music представляют.

0: Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий!
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
13: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18+. 05 по 31 05 26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
15: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
16: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
15: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: 1 плюс 1.
1: Да, 600 советов тут по поводу готовки, по поводу крепежа мяса тут написали люди. Да, действительно, конечно. Со стороны вам проще советы давать. Все там нормально у него идет, конечно, все четенько.
2: Тут не просто все нормально, тут просто идеально, я бы даже
1: тут
2: сказал.
1: На запах жареной курицы можно топор уже вешать, но он приятный, реально приятный, знакомый с детства. В данный момент я рассказываю, что происходит для тех, кто за рулем там или в бухгалтерии слушает новое радио, не смотрит трансляцию, ссылки на которую в наших соцсетях. Артем оставил историю с курицей, там все само работает, вот эта электрошашлычница, классные вещи, реально, как мы уже выяснили не 2 недели назад, когда готовили шашлыки, когда Артем готовил, она сама...
2: Это было в конце апреля, прикинь, месяц прошел.
1: Быстро время летит. Там все само работает, там крутятся шампуры сами, и это очень, очень клево. Ты насадил и ушел. Теперь...
2: Да, и почему нам в нашем случае вот именно электрошашлычница это хорошая вещь в приготовлении именно вот этой домашней шавермы, шаурмы, которые, в общем, я домашние эти шавы я осуждаю, но тем не менее. По сути-то у нас тот же самый вертел, что и в шаурмичной.
1: Да.
2: Абсолютно тот же.
1: По поводу вертелов тут тоже специалисты понаписали сообщение. Дмитрий говорит, у меня знакомый работал с такими бобинами с мясом, говорил, никогда не бери шаву, где бобины. Там все мясо подходит по сроку, маринад все спасает.
2: Понятно,
1: подожди, а где шавы не с бобинами? Там везде, во всех шаурмичных.
2: Нет, знаешь, вот это в барах любят, во всяких или каких-то рестиках там, которые не специализируются на шаурме, добавили ее туда просто для меню. Они жарят на сковородке. Нет, я лучше на бобине поем. Да это, блин, эти истории 1000 раз все слышали. У меня друг работал там, не ешь здесь. Это все 1000 раз всем понятно, и все ели, и ничего. Что значит подходит по сроку? Любое мясо, блин, свежее, оно через 12 часов уже подходит по сроку. Ничего тот факт. Поэтому...
1: Да, дальше Иван советует, за 40 минут у вас курица будет сухая. Вот, все нормально. Надо быстрее, надо через 20 минут уже проверить на готовность.
2: Нет, но я почему решил, что 40 минут, потому что свинину мы жарили дольше. Но курица действительно жарится быстрее сама по себе. Мы проверим это. В любом случае, сейчас мы будем делать соус. Йоу!
1: Что у тебя в руках, пожалуйста?
2: Во-первых, у меня майонез. Вот такая вот маленькая пачка, 100 грамм. Нам ее хватит вот так за глаза, потому что майонез у нас это не ключевая история. У нас 2 зубчика чеснока, сметана, большая упаковка, 15% я взял, чтобы не совсем была густая. Кефир 2,5% и укроп сухой, сушеный укроп. Нам нужен именно сушеный. Можно было бы, конечно, и свежий, но по мне все-таки сушеный укроп, он как будто вот больше вот этого вкуса должен дать, чем свежий укроп. Нам не нужен вот этот летний вайб. Нам нужен нормальный нажористый соус. Что мы делаем? Берем вот так вот этот майонез. 100-граммовая упаковка у меня маленькая, специально взял. Открываем зубами.
1: Специальными зубами, да.
2: Специальными зубами, которые стоят там... Я каждый раз, когда открываю что-то зубами, я думаю, блин, Артем, не надо, пожалуйста.
1: Да ладно, по гарантии потом.
2: Да, конечно, там зуб... Нормально, я уже спрашивал, сколько один зуб стоит поменять, если что.
1: Итак, выдавливается мазик в специально приготовленный контейнер, да. Целиком, все 100 граммов.
2: Да. Всю пачку. У нас будет много соуса, почему нет? Если что, потом оставим, кому никто не доест. Я даже не буду это выковыривать со стенок, потому что...
1: Оближу я, давай.
2: Реально?
1: Конечно, обожаю мазик с детства.
2: Он реально это делает.
1: Что может быть вкуснее?
2: Потом, что мы туда добавляем? Добавляем, можно чуть поменьше, типа 70 грамм, но я предлагаю просто 1:1. Мы сейчас добавим туда сметанки. Вот так вот, прям ложечкой, не жалея. Сметанки добавим туда. Но мы, если что, соус будем пробовать в процессе. Ну, сколько тут упаковка? Блин, упаковка на самом деле много. Да пофиг, у нас все на глаз. И что нам нужно? Ну, вот давайте это перемешаем, поймем, типа... Оно уже достаточно жидкое, поэтому сильно кефира лить не будем, но наливаем мы туда кефир. Ну, примерно еще, я не знаю, 70 миллилитров. Потому что в кефире вот, основная, я считаю, вещь. Многие, кстати, готовят питерскую шаверму соус на ряженке, а не на кефире. Есть и такие способы, но вот я решил все-таки взять кефирную историю.
1: Ну, кефир, так как у нас идет эфир.
2: Да. Замешиваем это. Теперь мы туда давим.
1: Каламбуры.
2: Давим туда два чесночка. Я не пробовал чеснок этот заранее, но чеснок все равно в соусе, чего бы нет. Чеснокодавилку я забрал тоже из дома. Ее кто-то уже украл. Кто украл чеснокодавилку? Признавайтесь. А, вот она, я нашел. Соус получился жиденький, но для нас это даже и хорошо, будет нормальная шаверма такая, типа, ну, поняли?
1: Как осторожно, не попади в глаз.
2: Я забыл это.
1: Чтобы не было чеснокодавилкой в глаз.
2: Молодец.
1: Так, выдавил, да?
2: Выдавил. И еще одну. И еще одну. Вот так вот. Опа. Ну. Вот так вот.
1: Ой.
2: Добавили.
1: И ножичком, да, срезал туда.
2: Конечно. Потом мы добавляем туда измельченный укроп. Ну, чисто так же на глаз добавляйте, просто сыпьте. Но это не все, если вы думали, что это все, нет. Сейчас мы еще добавим туда хмели-сунели и всякое вот это вот такое. Если я правильно помню, только хмели-сунели. Мы можем еще добавить
1: да, ребят, перцев. Я хотел бы добавить от себя, верьте. Верьте в себя, потому что хмели-сунели, и вы сунеете. Все нормально будет.
2: Сунеете. Короче, тоже добавим, типа, пол где-то ложечки столовой чайной хмели-сунели. Вот так вот. Я думаю, хватит. Немножко сладкой паприки тоже. Ну, примерно те же самые эти, как его, специи, что мы в маринад добавляли. Тоже сладкой паприки. Чуть-чуть вот так буквально. И вот перца тоже. Смесь перцев вот тут есть дробленая. И сейчас будем пробовать. Я не буду первый пробовать.
1: Я с удовольствием для этого... Я рожден пробовать соус.
2: И ты скажешь, что не хватает. Ну, я все равно
1: самый,
2: потом сам попробую.
1: Конечно, главный ингредиент в соусе для шавы – это любовь. А у Артема
2: ее вы не рассчитываете сегодня.
1: Да не верьте ему, там достаточно любви. Одна только любовь к кепкам и нелепым подкрадулям.
2: И нелепо.
1: В огромных количествах. Ну что, когда пробовать уже соус твой?
2: Ну будем. Сейчас, ну вы учитываете, что пока мясо готовится, он еще как раз настоится чуть-чуть. Я вначале сам первый, но все-таки мне надо понять. Ну вообще, да, извините меня.
1: Я пошел пробовать соус, ничего не знаю.
2: Сейчас он еще постоит. Пробуй. Мне кажется, что уже нормально.
1: Я бы его... Просто с утречка за место смузи бы пил такой соус.
2: Не, реально, нормально.
1: Да шикарно, шикарно, да.
2: Олег, хочешь попробовать?
0: Попозже.
2: Попозже. Что-то не хватает?
1: Да нет. Нормально. Нежненький такой, в меру пропитан специями. Ну, чесночка, я вот люблю чесночка побольше. Но не, нормально. Нормально.
2: Но оно настоится и так.
1: Да.
2: Чеснок сейчас там сделает свое дело. Оно, как говорит маэстро Ивлев, поженится там. И будет вот. Мне немножко кефира как будто не хватает, но я не буду больше его добавлять, потому что иначе у нас тогда совсем жидкость.
1: А эфира тебе хватает, Артем?
2: Вот так вот уже.
1: А вот нам на этот час уже достаточно. Делаем небольшой антракт, буквально на 9 минут. Разлука будет недолго, и приходите. И в следующем часе мы надеемся выйти на финишную прямую в этой замечательной пятничной такой семейной готовке шаурмы вместе с вами.
2: Шавермы!
1: Извините, шавермы.
0: Че ты орешь все время на меня? Я в Москве.
1: Че ты шаурма? Не можешь?
0: Да, Артем, ты все время
1: уже. Да че ты можешь
0: хотя бы порну на
3: шоу? Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 22 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
6: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
7: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
8: В «Маяк Металл».
9: А трубы, крепеж и доборные элементы?
8: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
9: Удобно. Все в одном месте получается.
8: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
10: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: newradio.ru

0: Ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют. 1+1, Кирилл Калинин, Right Round на базе, новое радио. Супер хиты, супер новинки на базе. У нас сегодня кулинарный эфир, готовка происходит полным ходом. И я сейчас подумал, надо было все-таки помидоры делегировать Кириллу, потому что в тот раз он, конечно, принес шикарные помидоры просто. Единственное, они стоили 800 миллиардов долларов, но были хорошие.
1: Я взял микрозайм.
0: Да.
1: Да, по помидорам я специалист.
0: Он, конечно, там выбирать может вообще. И, кстати говоря, только хотел я похвалить нож, который мы заточили, и он перестал резать помидор. Все, у меня пока вся информация на данный момент. С вами был коллега Right Round, не переключить.
1: Что там пишут интересного? Какие-то комментарии, может быть, важные?
0: Советы.
1: Может быть, вопрос. Советы под руку, что самое важное. Да. Так, сейчас Олегу тоже включу микрофон. Это какой у тебя?
2: Третий.
1: Почти? Третий?
0: Какие-то советы по готовке есть? Там же реально советчиков.
1: Да, да. Мы же все не так делаем.
3: Посоветовали убрать водичку с помидор.
1: Следующий так, совет.
0: Следующий, да.
3: Кирилл сегодня в ударе, да, по шуткам.
1: Это ладно. Нифига себе, тут самый главный сегодня маэстро Артем, он устал уже, он бегает.
0: Да, между я.
1: Знаешь, вот люди живут в этих дворцах, это же офигеть, от кухни до не знаю, там, до стола надо ходить, что-то.
0: Я на шутках не могу сосредоточиться, потому что тут миллион дел.
1: Мы, мужики, два дела делать не можем, да, обычно.
0: Ну, просто реально мы задумались о том, что все-таки нужен кто-то, который будет бегать помогать, потому что ты режешь, потом вспоминаешь, тебе нужна там салфетка, пошел за салфеткой, потом пошел за ножом, еще зачем-нибудь, и вот это вот бесконечный какой-то процесс хождения зачем-либо.
3: А вот еще пишут, что Right Round, тебе жарко, поэтому ты злой, а если это тебе факт. Жарко, то сними куртку.
0: Это не поможет. Тут вообще-то этот электрогриль, как это мне поможет?
1: Ну, Артем не может снять куртку, потому что куртка...
0: Заблокирует Twitch тогда.
1: Это часть, во-первых, да?
3: Еще совет, кстати.
1: Во-вторых, это часть стиля.
3: Режь острой стороны ножа.
0: Я понял.
1: Вот эта тема, вот это дельный совет.
0: Это уже, да, это уже нормально.
1: Артем же забыл, как резать. Он сначала за лезвие взялся и резал ручкой. Не получилось. Потом вот этой другой верхней стороной.
0: Без руки капало что-то красное. Я думал, что это помидор. А это оказалось, да. Нет. Ну, короче. Так. Еще советы давай.
3: Горло кваском смочить, и все полетит.
1: Да, кстати, можно уже квасок начать разливать. Я сейчас этим и займусь.
0: Давай.
1: Сейчас я включу только нашу кулинарную музыку, потому что без нее не тот вайп. Сейчас.
0: А мы будем слушать лишь шаурма.
1: Да.
4: Олег, поведи эфир, я за чашками.
3: А, итак, Кирилл пошел за чашками.
4: Классно, он эфир. Поведи эфир.
3: Да подожди, мне тут нужно все подряд разложить, развалить. Так, что ты там сейчас делаешь? Он нарезает помидорчики.
4: Да.
3: Красиво вроде нарезает.
4: Ну ты ведущий от Бога, конечно. Олег.
3: Нет, как бы бюджетный ведущий.
4: Мне выключили микрофон, что ли? Я себя плохо слышу.
1: Сейчас, да, наверное, да.
0: Так что вы мне выключили? Кирилл, не оставляй его больше одного.
1: Ведущий от государства. Олег, поведи эфир. Я пойду за чашками. Итак, Кирилл пошел за чашками.
0: А я сел вот за этот компок и такой, так, Артем режет сейчас помидор. Режет вроде красиво.
1: Олег, прокомментируй, я сейчас буду открывать и наливать квас.
3: Так, он открывает. О, щелкнул.
0: Так. Это как Юрий
3: это
0: профессионал.
3: Не лицо щелкнуло, а крышка.
0: Так.
1: О, это шутка. Квас, между прочим, квас семейный секрет, окрошечный с хреном.
0: Ага.
1: Так, а что ты не комментируешь, что я наливаю?
3: Он наливает, ну, наливает. Что, Олег, я хочу услышать это шипение.
1: Нет, это Артем, давай, я наливаю, Артем озвучивает.
0: Ну, в этот микрофон не слышно. Я могу в тот подойти.
3: Так, мне кажется, он уже налил.
1: Все, да, нам нужно озвучить налив. Давай, я наливаю. Оп, есть.
3: Ага.
1: Все, подожди, еще один стаканчик. Есть. Угощайтесь.
0: Спасибо,
1: окрошечный квас.
0: Сейчас я пью.
1: Да. О, это прям.
3: Спасибо.
1: Это прям классический квас.
3: Кирилл даже меня угостил кваском.
1: А как, в смысле? С утра
0: в тот раз другой какой-то был, он не испорченный?
1: Нет, нет, это такой квас, все нормально.
0: Подожди, нет, он странный, это чайный гриб какой-то. Олег.
3: Ну, квас.
1: Это квас, прям он с добавлением хрена, да, это классический квас.
0: Ничего себе. И в тот раз ты белый принес, он какой-то был такой, типа, необычный.
1: Тот как компотик был.
0: Это... А этот, этот сейчас он какой-то он...
1: Нет, он не просроченный.
0: Точно?
1: Да, вот написано до декабря 2024-го. Все нормально.
0: Сейчас же какой год?
1: Все, время летит, конечно, очень быстро, дорогие друзья. Итак, в данный момент происходит длительный процесс нарезки помидоров.
0: Да, мы тут не торопимся.
1: Поэтому...
0: Мясо жарится, соус настаивается.
1: Уходим на музыкальную паузу. Все. Хорошей пятницы вам, дорогие друзья.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Один плюс один.
1: Немножечко. Итак, дорогие друзья, вновь мы выходим в прямой эфир для того, чтобы сообщить вам о том, что происходит в данный момент в студии. Я так чувствую, что сегодня продажи шаурмы по всей стране немножко подскочат, потому что мы вас на это как бы забайтили. Ну и да, правильно...
2: Какие-нибудь песни, которые, это как его, в теории могут, знаешь, из шаурмички орать, вот такие вот.

0: 38 лет, я всю жизнь ем эти закатки, и оказывается, ботулизм.
1: Так у тебя ботулизм.
0: А, у меня ботулизм?
1: Ну, конечно.
0: Мама, у меня ботулизм, ура!
1: Видно же.
0: А как, я просто не в теме, ботулизм, это что?
1: Ну, это типа заболевание, это
0: инфекционное, да?
1: Ботулотоксин, это нейротоксин, который поражает нервную систему.
0: А я думал, там такая соленая среда, что все эти ботулотоксины умирают.
1: Они там наоборот образовываются.
0: А, серьезно? А и что, можно копытнуться?
1: Ну, конечно.
0: Черт. Перестанем ли мы есть закатки? Нет, конечно, вот Маша, даже молодой Олег. Ну а как это, наша жизнь? У меня до сих пор остались некоторые закатки.
1: Нет, ну, мне кажется, все-таки закатки сейчас уже меньше и меньше людей делают. Раньше-то почему
0: их делали? Сейчас закат закаток происходит.
1: Потому что сейчас деньги есть, чтобы зимой купить еду себе. Какие-никакие барыши имеются. Сегодня вообще, честно говоря, не шутится, потому что я настолько сосредоточен на том, что происходит здесь, потому что я не могу подвести людей. Они на меня рассчитывают. На настоящую питерскую шаву. А прикиньте, вот я обломаю, ребят. Что тогда?
0: Да ну и ничего страшного.
1: Как это?
0: Во взрослой жизни обломы постоянно, да.
1: Вы готовы, да?
0: Там и тут, да, нас поджидают, поэтому у нас иммунитет к этому.
1: Тогда ладно.
0: Так, что тут? Где тут что-то вообще можно найти, Олег? Ну как-то у нас уже 697 папок у Дика Диклера с песнями. У нас с Артемом чистые, очищенные, неочищенные, попса. Где этот, какая песня там из шаурмички должна звучать? Ну, посоветуй.
1: Ну давай хотя бы лишь шаурма.
0: Лишь шаурма? Ну это в концертная запись сейчас будет.
1: Шаурма в кулебаках.
0: Так, ладно, это хит, конечно.
1: Конечно, хотя бы ее. Начнем с нее, а потом уже пойдем. Ну какие там песни классические играют, там какие-нибудь? Какие?
0: Оказывается, у этой песни, я смотрел, есть исполнитель конкретный.
1: Как зовут?
0: Игорек Надежный.
1: Надежный.
0: Так, мне надо это прослушать за эфиром. А вдруг Игорек ненадежный?
1: Ну да.
0: Сейчас. Сейчас. А, сейчас попробуем. Так.
1: О, вот, пошел движ уже, чувствую.
0: Качество соответствующее, но это не важно.

0: хочу под эту песню начать открывать мясо, потому что я уже уверен, что оно готово.
1: Ну где здесь вот такой вайб будет, а? Вот ну где? Песни какого-то ужасного качества. Артем там, я сейчас мясо буду, нас

0: я вижу отсюда, что мясо готово уже, конечно, куриное. Его прям можно уже сымать.
1: На углях лишь шаурма.
2: Эй! Эй! Что за эй?

0: прячемся там так.
1: Дрожала в руках, я хотел все сожрать, ты хотела мечтать.
2: Мне больно сейчас каждую секунду.
0: Почему?
2: Потому что

0: Ладно, давайте дослушаем.
1: Ну, гля.
0: Одно время пристали к шаурме, блин, начали донер, донер, донер. Отстаньте от шавермы и

0: шаурмы, донеры. Я понимаю, что во всем мире это донер называется, но... Так, господа, я предполагаю, что через какое-то время мы уже будем начинать крутить. И вот что вы хотите сказать, что... Это сильно легче, чем я бы просто вышел в шаурмичку.
1: Да, 4 минуты подождал бы, да.
0: И за 200 рублей я бы себе сделал и съел бы шаву. Мы, блин, тут час уже, наверное, этим занимаемся. И еще у нас только наполовине все. Вы хотите сказать, что это прям... Ну ладно, стоит сказать, мы на мясо много времени тратим, потому что оно у нас на вертеле все-таки. На сковородке оно бы пожарилось через 3 минуты, но все равно.
1: Итак, слово «шаурма». Я посмотрел этимологию. Происходит от турецкого слова, турецкий не знаешь, к сожалению, типа «чеверме», которое, что означает «вращение» или «заворачивание». Это связано с методом приготовления мяса на вертикальном вертеле, который использовался в древности глубокой. Так что все нормально.
0: То есть у них электричество уже было?
1: Да.
0: Ага.
1: Да, да.
0: Это... Так, я снимаю мясо.
1: Я снимаю мясо.
0: Вот это прикол. Так, давайте это проверять.
2: Да.
0: Готово оно или не готово? Я все-таки ставлю на то, что оно.
1: Не, ну, мясо готово, это видно, нет, видно.
0: Оно 100%
1: готово. У него цвет
0: готово.
1: Соответствующий.
0: Да, я думаю, что.
1: Ну, соответствующий.
0: Даже если оно чуть-чуть не готово, ну давайте смотреть правде в глаза. Иной раз приходишь в шаурмичную, а там чуть-чуть не дожарило мясо. И тебя что, это останавливает?
1: Нет,
0: это,
1: ты когда голоден.
0: Конечно. Это никого не останавливает. Он мне иногда раз говорит, я только загрузил. Я такой, да вон, срежь, вон там уже поджарилось, да и все.
1: А я только загрузил. Так, ну на паузу, наверное, да. Уйдем сейчас, продолжим.
0: Надо переварить это.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
4: Не пропусти. Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали.
5: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм с 21 по 27 мая.
7: Окей.
6: Подробности на OkMarket.ru.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: специальный выпуск программы «1 плюс 1» на волнах нового радио. В студии маэстро Артемио Сильвано, титулованный итальянский повар, Олегано Софрентано за камерой, наш не менее итальянский оператор, помощник и вообще на все руки мастер, и я, Кирюш Манчик. В данный момент...
1: Алло. Я Кирюш Манчик.
0: Так, что произошло за минувшие там 7 минут?
1: А произошло то, что мы сейчас уже готовы будем закручивать. Потому что мясо мы достали, я его уже порезал. Я его попробовал, оно один в один, как мне нужно
0: да,
1: было.
0: Да, Артем дал нам продегустировать с Олегом. Мы оценили, действительно, в меру сухое, в меру влажное, в меру соленое.
1: Но оно прям шаурмичное, ты
0: да.
1: же понял?
0: Да, действительно.
1: Мы,
0: как сказала Артем, мы уже готовы. Ну, а если бы вместо кваса было что-то другое, мы бы уже были готовы в буквальном смысле, но у нас сегодня только квас.
1: Смотрите, я предлагаю, что, у нас же нет какого-то этого. Давайте прям, ну, типа, не будем выпендриваться, прям на этом столе будем крутить и все.
0: Конечно, прям на этом дорогущем дубовом столе сейчас все это и сделаем. Без подстилки.
1: А какую ты подстилку хочешь?
0: Какую
1: на столе?
0: Ну, да...
1: У нас на столе нет никакой подстилки, в этом и проблема. Поэтому мы его сейчас вот так вот просто протрем, и я буду готов закручивать шаверму.
0: Протрем, ведь нас трое. Если бы нас было больше, было бы прочетверем.
1: Прочетверли, да.
0: Так, сейчас дайте мне. Под солба утру.
1: Кирилл, спасибо тебе, ты шутки за нас двоих сегодня. Этот пулемет просто шуточный не останавливается.
0: Так, сербанул кваску Артем кофейку. И давай уже делай, давай, интересно же.
1: Ну, у нас
0: интересно.
1: Где-то на три шавы где-то у нас тут получится. И буквально лишь какие-то 2 часа, и шаверма готова.
0: Да, это вам не какая-то покупная.
1: Да.
0: Не пойми, из чего сделано. Это все быстренько, 3 часа, и все, и готово.
1: Так, домашних условиях. Надо 2 сразу делать. Единственное, что мне не понравилось, они сложили лаваш из магазина мне, и поэтому он треснутый. Это меня не устроило. Что мы делаем? Вначале мы прямо сюда смазываем это все соусом, который мы приготовили заранее. Он уже немножко настоялся. Он, конечно, с дырочками, и поэтому на стол он протечет.
0: Да,
1: 100%. Тем не менее, что теперь нам... теперь что нам? Не готовить?
0: Артем, в буквальном смысле, на дорогущую столешницу сейчас положил лавашину и прямо соусом мажет прямо сверху.
1: То есть то, что столешница... То есть то, что мы лаваш на грязную столешницу положили, это для тебя на втором месте?
0: Да там, говоришь, термическая обработка, ничего страшного. Я вообще не брезгливый. Мне
1: да
0: пофиг.
1: мне тоже пофиг.
0: Сейчас упадет она на пол, я съем.
1: Смазали. Теперь что? А теперь мы добавляем овощички, куда мы покрошили уже лук изначально, потому что мы нормально относимся к луку.
0: Да?
1: Но мы любим лук, чё бы и нет. Где вилочка? Я хочу вилочкой, не буду руками это все. Вот у нас тут огурцы, помидоры. Просто огурцы, помидоры и без всяких там этих. Берем вот так, прям не жалея. Вот так. Раскладываем это все. Но мясо все-таки у нас, конечно же, будет все равно побольше. Вот. А, и сюда. Я же 2 сразу готовлю. 2 не потому, что нас двое, а потому что в этот тостер только 2 влезет. Так, все. Овощи есть. И добавляем самое главное. Это любовь. Но не сегодня. Поэтому просто мясо. Потому что я любовь добавлять буду только когда буду готовить маме
0: есть. Да, потому что шавы достойна только мать.
1: Конечно. Так, добавляем мяска вот так вот тоже, не жалея, потому что мы... Ну мы зачем здесь сюда сегодня собрались? Овощи что ли есть? Конечно же мы будем есть.
2: Уважаемый шеф-повар,
1: да.
2: Все спросили, а где морковка по-корейски?
1: Не будет, я решил без нее.
0: Без морковки, да.
1: Никакой морковки. Исключительно классическая шава. Все, и теперь что мы еще делаем? Еще добавим немножечко соуса сверху. Вот так вот на мяско.
0: То Александр Маршал из песни «Лей, соус не жалей, да. Вылей все скорей».
1: И никакого красного соуса. Мы сегодня делаем шаверму по-питерски. У нас никакой капусты здесь не будет и никакого красного соуса.
0: Шаверма без соуса красного все равно будет прекрасно.
1: Вот.
0: Шекспир.
1: Так, ну что?
0: Давайте заворачивание пытаться, произойдет сейчас.
1: Пытаться заворачивать это, включайте трансляцию, кто там смотрит на Твиче, если вы смотрите. Попробуем это все завернуть. Я не уверен, что у меня получится аккуратно это завернуть, но я попробую. Жирненькие такие получились. О!
0: Это Артем смотрит на свои пальцы.
1: Да. Ну, заворачивальщик я такой себе, но мы это сейчас прижарим, нормально будет. Единственное, что да, она все-таки, скорее всего, порвется, потому что мне порванный лаваш всунули. Отвратительно всунули мне порванный лаваш.
0: Жителю Москвы всунули лаваш порванный.
1: Порванный лаваш. Можно в два закрутить, но я в два не хочу.
0: В два ты уж дома будешь.
1: Да. Я думаю... Блин, реально лаваш отстой.
0: Ничего страшного, это домашняя шава, нормально.
1: А, два не поместятся все-таки в тостер. Ну ладно, делаем первую.
2: Шкварчит.
1: Шкварчит, да. Делаем первую, все, ждем тогда.
0: Итак, все готово. Артем, кстати, красиво завернул, действительно. Я сначала не понял, как он будет это делать, потому что начинки было как будто бы больше. Вот, но он так что-то раз-раз-раз, и получился вполне себе симпатичный свиток, который сейчас в этой вафельнице лежит. Ну или как она, сэндвичница, как правильно ее называть. Ну а мы послушаем что-нибудь подходящее.
1: Да.
0: Что-нибудь такое вот, что-нибудь... Ну, я не знаю, ну, например. Например, чтобы, так сказать, атмосферу поддержать еще музыкальной. Какой-нибудь композиции популярной. Дамы приглашают кавалеров. Это пятница, ребята, отрываемся. Черные глаза. Поехали!

0: Итак, мы прерываем трансляцию «Черных глаз». В данный момент у Артема есть заявление.
1: «Черных глазов».
2: Извините.
1: Короче, давай. У меня тут насадки в этой тостерной для сэндвича, поэтому она не получится прям такая жареная. Но нам это и не надо, потому что шаверма по-питерски, она не пережаренная. Она так, просто чуть-чуть разогретая на этом тостере. Важное заявление. Первая тестовая шаурма, шаверма точнее, готова. Сейчас нашему специалисту Кириллу мы предложим ее. Единственное, что там, конечно, порвалось. Порвалось, Кирилл.
0: У кого?
3: Порвалось.
1: Шаверма порвалась. Mm-hmm. Потому что надо все-таки...
0: Главное, чтобы вечером ничего не порвалось сегодня.
1: Надо все-таки было в двойной лаваш завернуть.
0: Ничего
1: но...
0: страшного. На тарелочку положим, чтобы не упало ничего.
4: Ну, пакетики.
0: Да, даже
1: пакетики. Кирилл пакетики принес,
0: откуда-то
1: да.
0: Откуда-то у меня пакеты для шавы оказались дома. Клянусь, не знаю откуда. Ой, ой.
1: Ну, я вообще, я считаю, что тут стопудово получилось вкусно. 1000000% просто, я в этом уверен. Шаверма по-питерски. Сейчас Кирилл Калинин будет дегустировать.
0: Специально обученный Калинин.
1: Я пока загружу вторую, и мы потом еще разрежем ее напополам, разрез вам покажем. Специально обученный Кирилл, я хочу в торжественной обстановке вручить эту шаверму.
0: Спасибо.
1: Артём, питерскую спасибо. Настоящую шаверму вручить
0: так приятно,
1: тебе
0: так приятно,
1: на пробу. Угу. Аккуратно, только не зафоршмач пол. Кирилл.
3: Ну это я не знаю. Ой, это я не знаю. Это просто божественный свидетель.
5: Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮР срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
16: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Новое радио. Один плюс один.
17: Калинин и Райтраун.
0: Значит, ребята, произошло ЧП. Ага. Я в момент пробования шаурмы, ну, знаете, обо всем забываешь.
1: Шавермы.
0: Извини, пожалуйста, шавермы. Обо всем забываешь, когда ты видишь хавчик. Ну, вообще, это с детства. Тем более бесплатный. Хотя нет, ну ладно, не важно.
1: Ну, да.
0: И включилась реклама, и уже нельзя было ее выключать, а я пробовал в этот момент шаву. Прекрасно. Я сейчас еще раз это сделаю и Олегу заставлю тоже попробовать.
1: Нет, Олегу я делаю. Вот, Олегу, да? Олегу готово сейчас уже.
0: Ну что, я хочу сказать. Конечно, она именно домашняя.
1: Ну как что... домашняя? Мы... Домашняя — это просто жареная грудка куриная.
0: Ну, нет плотности какой-то, но зато она душевная, реально. Тут дофига мяса, оно чувствуется специи, чувствуется, что оно не пересушенное. Вот эти огурчики, помидорчики, и, конечно же, скрепляющие все, весь этот союз. Соус.
1: Олег, я тебе несу сейчас. Мы, если хотите, можно сфоткать как-то, но я разрез не буду делать, потому что она и так развалится. Олег, в микрофон.
0: Давай.
1: Какой у нас получилось три прямо кинг-сайз шаурмы огромные.
0: Над пультом.
1: Шавермы,
18: над пультом
1: точнее.
18: Это и надо делать.
1: Три шавермы кинг-сайз. Получилось. Ну.
18: Ну. Это круче, чем во всех ларьках, в которых я был.
1: Да. Реально?
18: Да. Это правда очень вкусно.
1: Соус.
18: Соус хороший, до мяса еще пока не добрался. Вот сейчас следующий.
0: Лаваша поел. Ой, как здорово!
18: Нет, с соусом. Соус отличный.
1: Соус там вообще, конечно. У нас прям три огромные получилось, прям наесться.
18: Иди ты, Артем, блин.
1: Спасибо.
0: Кто-то написал Арсен Селиванов. Здорово.
1: Я не знаю, сфоткаете это как-то, что ли?
0: Может быть, вон ту третью, последнюю сфоткать?
1: Я не хочу ее резать, потому что она развалится. Хотелось бы разрез показать, но она развалится.
0: А тут я уже понадкусил все, я даже не знаю. Сейчас что-нибудь придумаем. Ребятушки, ну тоже не могу вас оставить. Кто не брезгливый, это самое, я ничем не болею. Вот, кусните, я вам в камеру показываю. Смотрите, сколько мяса.
1: Вообще мясо дофига,
0: вот,
1: да?
0: Вот, сбоку. Блин, выглядит, конечно, не очень аппетитно, но...
1: Ладно, вкус... давайте разрез все-таки сделаем. Я готов своей шавой пожертвовать и сделать разрез. Да. Чего? Да почему? Да нет, ты что? Ну давай, ладно, отрежем вот этот кусок, а ты вилкой потом поешь тогда. Да. А, ну вот. Давайте сделаем разрезик. Вот так вот. И сфоткаем вам, покажем,
0: диалог
1: как это...
0: Диалог в операционной.
1: И сфоткаем вам, покажем вам, как это изнутри. Блин, ну она развалилась, Олег.
0: Ничего
1: тебе придется
0: страшного.
1: Вилкой доесть.
0: Так, у меня тоже проблема. У меня все руки в соусе, а мне надо песню
1: тут
0: включить.
1: Тут разрезик не получился тоже. Ну ладно, кстати, нормально, симпатично выглядит. Думаешь убрать? А, салфетку? Нормально?
18: Да.
1: Ну ты там фильтров накинь в СКО. И это, как его? Тогда вилочкой доешь. Ну все, у нас осталось немножко соуса, если хотите, можете приехать. Овощички какие-то. Ну и короче...
0: Да соус мы, наверное, разыграем.
1: Да. Соус, смотри, Брэд Питт. Я вчера так шутил.
0: А, типа прикол.
1: Ну, я разыграл соус.
0: Все.
1: Так, ладно, я тоже приступаю.
0: Давай, быстренько, как это, General Outline, свои эмоции, коротко, одной строкой.
1: Моя шава тоже готова, но мне ее сейчас надо достать.
0: Тебе понравилось? Будет ли подобный опыт в твоей жизни еще раз?
1: Нет.
0: Нет.
1: Слишком долго, мне кажется, легче в Питер съездить. Ну смотри, Сапсан сколько идет там? Типа 3,5 часа. Мы готовили 2 часа.
0: В целом, да, человек бы уже приехал бы в Санкт-Петербург и уже бы там заказал, купил себе шаву и съел бы за это время.
1: Так что у нас... Ожегся.
0: Опять у нас вот как будто законченность некая спустя 3 часа эфира. Вот у нас еще час. Ну, там будем что-то обсуждать, как это
1: я
0: было.
1: Я сейчас ее есть буду
0: звонки
1: сейчас.
0: Попринимаем. А вы сходите уже за шаву или закажите себе на работу. Все-таки это реально божественный... свиток, это божественная еда.
1: Видишь, они, конечно,
0: всем.
1: Такую не найдут.
0: Но не такая, но хоть какая-то компромиссная.
1: Да.
0: Давайте на микропаузу.
17: Калинин и Райтраум на новом радио. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра, в субботу, 23 мая, пасмурно. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
19: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
20: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-2010. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru. Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
21: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
22: Застройщик ЗГСК Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной. 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
24: О, торговая сеть «Командор». Угарин 120-240-247-95-05.
25: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
26: Застройщик «Созащитливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Тишина. Сейчас будет в эфире 2 секунды.
1: В Красноярске 2. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Так, здорово, во-первых, ребята, во-вторых, я умер. Я вообще, я еле доел эту шаву. Не потому, что она невкусная, а потому, что она огромная была просто. Если вы только включили и не понимаете, что происходит, мы сегодня в эфире готовили шаверму по-питерски. У нас даже и вертел был, и соус настоящий питерский. И вот люди там в чате пишут, которые привыкли вот к этой искусственной... шаве, которая без души, вот эта идеально скрученная, с идеальным разрезом, вот эта поджаренная, которая вообще ничего общего не имеет с настоящей шавой, пишет, ой, там что-то неаппетитно выглядит, чё ой, такое? Она вся вывалилась. И вот, пожалуйста, Марина написала, прям абсолютно передала ту самую атмосферу питерской шавы, которую я тоже пытался передать даже тем, что она развалилась. Раньше в Питере точно такую на Сенной площади брали, когда начинки в разы больше, и она вываливается вся. Артем, молодец.
3: Вот Марине и достается банка с остатками соуса. Поздравляю, Марина, молодец.
2: Мы тебе отправим ее голубиной почтой, да. Так что шава и правда должна вываливаться.
3: Ты победишь, что ли?
2: Да, нет, в смысле, она вывалилась, потому что я мог накратить 10 слоев лаваша, и ничего бы не вывалилось, а там один тоненький слой лаваша, конечно, она развалилась вся, зато там сколько мяса.
3: А потому что вот люди привыкли, знаешь,
2: лаваш жевать.
3: И клевать на оболочку, на вот эту, на обертку красивую, конечно, яркую. А то, что внутри уже в наше время не так важно стало, вот что я хочу сказать. Понимаете?
2: Конечно.
3: Самое главное, что она была из экологически чистого материала. Она была вкусная. Действительно, да. Соус был божественный. Давайте поаплодируем. Олег, давайте поаплодируем, да, маэстро Артему.
2: Да ладно.
3: Так, я слышал, что вы вот в Чебоксарах там не аплодировали сейчас.
2: Не аплодировали.
3: И в Нижнем Новгороде не аплодировали. Ну-ка быстро.
4: Еще раз.
3: Все. Смотрите нам.
2: Да. Слушайте, ну вообще.
3: Может, закончим эфир? Это же да специальный был эфир.
2: Конечно, я еще сейчас это, я прям переел, реально, но она очень большая была.
3: А ты вообще вот
2: где-то
3: как
2: грамм 500,
3: не меньше. Обжирал его, вот допустим, ФОБО, знаешь, вот там
2: литровый, конечно.
3: Ты литровый можешь вточить?
2: Ну да, литровый 100%.
3: Ну ладно.
2: Литровый, конечно.
3: А шава тебя порвала.
2: Ну нет, она просто больше 5,5 кило была точно. Ну шава в среднем сколько? Она 350-400 килограмм. Наша шава была больше средней. 100%.
3: Вот как Лебедев как-то рассказывал, типа, как он похудел, он просто жрал вот только часть еды. Вот немножко поест, а все остальное, потому что нас учили, что еду нужно доедать всегда. А он говорит, какая разница, что вы ее доедите, и она все равно окажется, сами знаете где. Либо ее выбросят там. Все равно она будет вот там где-то. Ну так не жрите, не пережирайте. А я вот...
2: Не пережирать? Вот как? Она же так вкусная.
3: Конечно, вот фобоху принесут уже ближе к 60%, тебе плохо, хочется вызвать реанимацию, но ты доедаешь все равно до конца.
2: Конечно.
3: И так же с шавой. Нет бы Артем там оставил чуть-чуть бы.
2: А потому что, видишь, компромисса нету. Нету типа small, medium и big size. Вот с ФОБО. Ты либо покупаешь себе литровый и переедаешь, либо покупаешь себе 400 миллилитров, а это что вообще для кого?
3: И ты голодный, конечно.
2: Конечно. Та же самая история с шаурмой. Ну, кстати говоря, во многих шавах в Питере раньше была, знаешь, вот эта мини-шаурма.
3: Нано-шава.
2: Когда, да. Ну, в основном же как? Стандартный размер. И он типа... Что, ну, две брать? Много. Одну можешь не наесться. Поэтому что делать-то?
3: Я прикалываюсь с этих отзывов. Ребят, да мы же не продавали шурму. Для себя просто приготовил Артем, для нас. Вы уж там это, оцениваете ее по всем параметрам.
2: Вообще-то мы продавали. Что там написали?
3: Посмотри, там 4-е сообщение снизу.
2: Готов купить. А, лаваш? Вот это он написал?
3: Лаваш написал Дима плохой. Ну, скажем так, плохой. Ну, там слово другое.
2: Нет, кстати говоря, вот эта фирма лаваша, она нормальная. Просто он порвался. И потому что я не крутил 8 слоев лаваша, как вы привыкли жрать. Только один лаваш. У меня одна начинка, там лаваш тонюсенький, и он сразу порвался. Ну, какая разница? Потому что чё этот лаваш жевать?
3: Расстроили, маэстро.
2: Да я не расстроился, я просто в следующий раз накручу. Я накручу 800 слоев лаваша в следующий раз.
3: Да, и одну помидорку внутрь.
2: Одну помидорку вовнутрь. Напихаю туда капусты, чтобы вы оценили шаву, которая вам привычнее на вид. Я говорю, вот там написали, на Сенной такую раньше и продавали. Ты берешь, она вся валится. Это сейчас все едят шаурму, можно вполне без последствий поесть на улице и на ходу. Шаурма стала take and go. То есть вероятность того, что ты зафоршмачишься, когда ешь, она уже практически стремится к нулю. А шаверма в нулевых в Питере, ну ты ее не поешь на улице ни вообще никак. Ну если поешь, как было? Почти всю шаву ты ешь, а что-то там, что осталось, голуби доедают с пола. Вот эти огурцы там, они бегают, клюют. Вот так было. Так что все, мне хватит, они, блин, бесят. Напиши рецепт, не буду.
4: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Один плюс один на новом радио.
1: Это шоу «Один плюс один».
2: «Один плюс один». Да. Но мы сегодня людей опрокинули опять с анекдотами, хотя сегодня и пятница, но невозможно было все.
1: Нет, какое?
2: Это
1: какие анекдоты? Все сразу, что ли? Хорошку
2: конечно.
1: Понемножку.
2: Алло. У нас, когда Twitch запускается, мы все-таки, тут подготовка тоже происходит, поэтому избавьте хотя бы от анекдотов. Но это и плюс. Значит, на следующей неделе будет...
1: Будет в два раза больше анекдотов.
2: Не в два раза больше, они будут в два раза качественнее.
1: В два раза
2: потому
1: смешнее,
2: что, да,
1: конечно. Куда им еще анекдоты? А то, как говорится, липко спопнется.
2: Да.
1: А что будем делать оставшиеся 40 минут?
2: Мы можем скрутить Данилину шаву без мяса просто. Мясо все кончилось, но при этом остался лаваш, остался соус и остался салат. Если так, Данилин хочет шаву без
1: лаваш,
2: мяса...
1: Так называемая лавашава просто.
2: Лавашава. Если он хочет,
1: мы можем... Ну, вегетарианская просто.
2: Ну да, а что нет? А тут, нет, знаешь, просто обычно, когда вегетарианскую шаву готовят, туда добавляют какие-нибудь грибы, сыр, какую-то картошку, а у нас просто огурцы, помидоры и все. Короче, да, чем-то надо еще целый час заниматься, но чем-то займемся, что уж, послушаем какую-нибудь музыку, обсудим новости, ну и чего, ну и все.
1: С кем-нибудь поговорим, может, просто?
2: Можно, кстати, будет. Тут иногда залетают какие-то люди. Вот кто-то называет... Уасия называет меня Нарцисович почему-то. Говорит, Райт Раун идеальный, он так считает. Ну, вообще-то все так считают. Давайте с этого начнем. Ну, буквально лишь каждый.
1: Ну, по крайней мере, сегодня да. Сегодня да. Человек, который накормил, дай бог ему здоровья. В понедельник, возможно.
2: Да, и ребята еще...

0: Ну, давай в эфир тогда выходить.
1: Радиоведущий, ну, давай в эфир.
0: Мало в эфир сегодня выходили. Есть новости.
1: Ну, давай, какие-нибудь смешные, три штучки смешных прокомментируем и уйдем на рекламу.
0: Ну, смотри, вот одна новость, как раз в тему. Треть россиянок получают от мужчин в подарок шаурму или роллы.
1: Ну...
0: Согласно класс. Опросу, многие мужчины считают такой ужин полноценным подарком. А что, не так? В смысле, а роллы когда не подарок
1: а
0: стали?
1: А девчонки, какой, где минусы? Ну-ка напишите.
0: Может, тогда девчонки сами будут роллы заказывать за 3500 сет? Ну и с другой стороны, шаурма хорошая, это тоже подарок. Некоторые и вовсе называют подарком свою бытовую аккуратность. Например, то, что не разбрасывают носки по квартире.
1: Знаете что, девчонки, хочу сказать? Не нравится шаурма? Ходи как дура без подарка тогда, понятно?
0: Не нравится тебе то, что я в твой день рождения не разбрасываю носки по квартире? Тогда ходи, собирай их.
1: Еще 16%... Претензий стало.
0: Еще 16% уверены, что само их хорошее отношение к женщине уже можно считать подарком.
1: В 90-е вот многие женщины и такого не дожидались.
0: Не дожидались. При этом самыми популярными презентами по-прежнему остаются цветы, гаджеты и подарочные сертификаты. Но другие пошли дальше, они такие: слушай, ну я же к тебе хорошо отношусь.
1: Так.
0: Хорошо, ну вот.
1: Вот тебе в сырном.
0: Это тебе на день рождения. Подарок, шаурма. Да нет, а что? Да слушайте, это все разбалованные они девчонки. Им обязательно нужен праздник.

0: Бесконечный ужин — это обязательно какие-нибудь там изыски или что-то. Нормальная шава человеческая — это уже подарок. Ну, роллы, они как-то уже на второй план отходят. Я, честно говоря, сам не помню, когда я последний раз роллы ел. И из моей компании тоже, ну, из там окружения, я не знаю людей, которые что-то роллы едят до сих пор. Не, как нет, будто у них прошел пик.
1: Это так кажется. Еще да? Едят люди, да, да. Ты что там, к моим одноклассницам зайдешь на страницу ВК, там до сих пор все в репостах.
0: Ты понимаешь, они в Липецке.
1: Ну да, так и...
0: Там эта мода еще не прошла, там только открывается, наверное, суши-вок только открылся там, наверное, неделю назад. Тут-то уже, я тебе говорю, у меня вот в доме напротив был суши-вок. Ты можешь себе представить, что в нулевых, или там, ну когда суши-вок чуть позже появился, что в середине там десятых какой-то из суши-воков закрылся? Ты можешь себе такое представить? Нет. Они открывались в каждом доме, а тут закрылся, и вместо него знаешь, что открыли?
1: Что?
0: Студию йоги.
1: Липецкий осуждаю.
0: Так что через 10 лет и...
1: Не, я в Липецке первая рольная открылась в 2007 году.
0: Ну,
1: одна из первых. Я первый раз попробовал, я был в шоке. Да? Как это? Завернуто вот это вот все. Я имбирь
0: сейчас
1: с собой забирал.
0: Сейчас видишь, сейчас в Москве хайпят другие роллы, но я думаю, что это тоже просто хайп такой же, как был вокруг этого чая там с этими шариками. Сейчас... типа шаур-роллы, то есть они как-то вот так достают из этой.
1: Типа новый вид подачи именно шаурмы.
0: Да, нет, не шаурмы, а суши.
1: А, суши, да,
0: роллы,
1: да, суши.
0: Она там,
1: типа, ты можешь с собой взять и на улицу.
0: Да, снизу там выталкивают, и по одной оно вот так вот достается.
1: Кто-нибудь пробовал такие? Да, я тоже такие видосы видел.
0: Мне кажется, то же самое, просто они туда заливают прям соевый соус, и вот так вот выдергивают, выдавливают. Чтобы это не был прям процесс, что тебе палочками там надо чего-то, просто на ходу, типа, ешь роллы. Райтраунд забыл, как клянчили в прямом эфире роллы. Да, забыл. Но роллы — это, видите, такая история, которую раз там в несколько месяцев
1: хочется. Ну, в охотку захотелось, да, вдруг внезапно, да.
0: И то ты потом заходишь, смотришь, сколько сейчас эти сеты стоят, и такой, а где филомания за 550?
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
3: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии нового радио. Это подкаст «Недуть», и сегодня у меня в гостях певица Лена Катина. Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой?
4: Мне почти 40 лет. Нет такой медийности, потому что все-таки я стала мамой.
2: «Недуть» – все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Никитин. Не дочь. 18+. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
8: Внимание! Улыбайтесь! Смайл! Вас избавляют от близорукости и астигматизма. Передовая лазерная коррекция зрения Смайл по выгодной цене в МНТК «Микрохирургия глаза Новосибирск». Лазерный кератомелез. Подробности в клинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новое радио. Радио. Радио.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраум. Замечательные наши песни, дорогие друзья, звучат.
2: Продолжают люди активно комментировать шаверму, которую мы приготовили. Вот, допустим, второй же комментарий под фотографией. «У меня так кот блюет». Мария написала.
1: Был бы у меня такой кот, как у вас.
2: Да,
1: я бы шаву не покупал никогда.
2: Не покупал бы никогда вообще.
1: Давай просто, да не обращай внимания. Ничего за хейт по поводу шавы вдруг начался.
2: Я не обращаю, я наоборот.
1: Просто, знаете, это, наверное, зависть какая-то.
2: Я радуюсь.
1: У них нет такой шаурмы вкусной.
2: Конечно.
1: Эх вы. Так, давайте, 8495-232-1632, просто поболтаем. Mm-hmm. Чё, какие планы там,
2: да,
1: как
2: давайте,
1: жизнь?
2: Да, давайте, без всякой темы.
1: Чё новенького там, любите ли шаву?
2: Ага.
1: Крутой ли райтраун и почему да? То есть такие вот вопросы.
2: Ну, это зачем очевидные вещи обсуждать?
1: Ну, да, очевидности уж банальности не будем. Так, кто у нас здесь есть? Так, человек, который звонил 439 раз. Это сейчас пропустим.
2: 8495-232-1632, просто болтаем. Какие там планы на выходные? Как Светланка? Как,
1: да, как у Сережки в школе. Да. Все там нормально с англичанкой.
2: Оценки, да.
1: Разрулили.
2: Разобрались. Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Ну, алло. Че вы молчите? Да, алло. Не, алло. Не молчите, говорите. Алло.
2: Алло.
1: Алло. Алло. Алло.
3: Алло.
2: Алло.
1: Здрасте. Как зовут вас? Откуда вы?
3: Секундочку,
1: у нас времени вагон.
2: Вообще у нас...
1: Не спешите. Это всего лишь федеральный эфир на всю страну.
2: Мы не торопимся.
3: Все.
1: А сейчас уже у нас времени нет.
2: У нас нет, да,
1: у нас
2: теперь
1: все нет. Все, ждите.
2: Ждите.
3: Сейчас?
2: Алло.
1: Сейчас появилось чуть времени. Как вас зовут?
3: Да. Здравствуйте, Алина.
1: Алина. Алина, очень хорошо. Алина, из какого города, Алина?
3: Подмосковье, Софрино.
1: Подмосковье,
2: Софрино. У нас же земелья твои есть.
1: Родина легендарного Олега.
2: Да, Олега.
1: Да. Олег тут софринский, да, звонят.
2: Олег, надо пообщаться по поводу Софрина.
1: Мы не знаем, как с софринскими вести диалог, ты знаешь. Олег!
2: Олег, он просто убирает тут со стола вот эти, которые... Ну, мы что могли, помогли. Он... Так,
1: Алин,
2: ну, давайте,
1: вот
2: там...
1: Вообще, вы мечтали Софрина дозвониться на новое радио? Это очень важно. Вы мечтали? Мечта.
3: Да.
2: Человек,
3: да,
2: ну, Софрина позвонил.
1: Вот мечта ваша сбылась, да, и что вы хотите скорее нам рассказать? У нас нет вообще темы. Вот
2: подожди,
1: как...
2: сейчас они по-софрински пообщаются.
1: Да, пришел вот коллега, который живет тоже в том же городе, или это не город считается, как правильно?
2: Ну, город,
1: город, да?
3: Это
1: город.
3: ПГТ, поселок городской.
2: ПГТ. Олег.
4: Это город у нас, ты чё?
1: Так, ну вот, значит, да, Алина, Алина твоя землячка, давайте как по-софрински что-нибудь там побалакайте.
4: А чё?
1: Ну спроси, ну, там, на какой там улице она живет,
4: да,
1: там.
4: А да, на какой улице живешь?
3: В микрорайон жила.
4: Микрорайон. Хорошо. А я улица Экспериментальная.
2: Экспериментальная.
1: Всё себе.
2: Там типа на других языках вывески все. Они такие, Экспериментальная улица у нас тут, мы пока...
1: Там дома вверх ногами. Подъезд на 14 этаже. Давай что-нибудь поэкспериментируем. Понятно. Алин, как выходные собираетесь проводить? Как вы софринские отрываетесь там? У вас есть
2: парк?
1: Боулинг там, может быть?
3: Не-не, я живу в частном доме.
2: Ага.
3: Вот, поэтому все такое домашнее будет.
1: Домашнее.
3: Тем более погода.
2: Частно домашнее.
1: Ага. Ну а что вот вы дома делаете? Как развлекаетесь? Только не говорите там на огороде, туда-сюда. Ну именно вот.
3: Не, огородом я не занимаюсь.
1: А чем занимаетесь?
3: Я еще не доросла.
1: Угу.
3: Детьми. Готовка, уборка и все.
1: Угу. Все понятно. Ну, класс.
2: Ну, классные, вот, насыщенные выходные.
1: Да, да.
2: Даже не буду спрашивать, чем ты на следующих выходных будешь заниматься.
1: На следующих, да, я спрошу, Алин, на следующих выходных что будешь детьми заниматься? Готовка?
3: Нет. Вообще планировали съездить с детьми куда-нибудь там, в какой-нибудь там а-ля поход в Яхраму. Вот.
2: Олег, что это?
4: Ну, это недалеко.
1: Все, ну здорово. Как съездите, тогда расскажите.
2: Да,
1: ладно, потом дозвонитесь и расскажите, как там в Яхраме, стоит
3: хорошо
1: ли поехать.
2: Да.
1: Все,
2: давай,
1: ну хорошо,
2: тогда, все,
1: давайте.
2: Будем на связи.
1: Удачи вам, до свидания.
2: Ага.
1: 8495.
4: Яхрам-то понятно, а вот в Мураново была она, интересно.
1: Это в честь Ниссана Мурана?
2: Да, Ниссана, да.
1: Всегда хотел это сказать.
2: Алло.
1: Ну, кто там? Кто? Здравствуйте. Ой, не нажал. А сейчас. Алло. Да, привет. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Знаешь, идея поболтать с людьми, ты знаешь, была не лучшей, я признаю.
2: Я тебе говорил. Можно попробовать еще раз.
1: Давайте попробуем еще раз. Алло.
2: Алло. Ну! Это... Алло.
3: Здравствуйте, это моя Аня.
0: телефончик к уху.
2: Да.
0: Громкую связь выключаем. Телефончик к уху.
2: Не помогло.
1: Да, не помогло. Не мы помогло. Попробовали. Ну что ж, но не судьба. Давайте
2: давай
1: не будем.
2: Давай тогда песня.
1: Да, хороший был танцы. Гастрономический эфир, да и все. Ну что, зачем?
4: Новое радио.
1: Да, спасибо большое.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
5: Новое радио.
6: На оставшиеся 10 минут эфира я сел за комп, чтобы поставить одну песню какую-нибудь.

0: на новом радио.
1: Предательская шава оказалась, потому что я рассчитывал, что она придаст мне силы, а она как будто все силы забрала, мне спать захотелось. Она
2: и
1: слишком...
2: у меня тоже, кстати, я спать так хочу, пипец.
1: Вообще,
2: а что произошло?
1: Ну, потому что она, видимо, слишком большая была, плюс мы еще вымотались.
3: Мне отец говорил, это типа живот натягивается, и за счет этого веки тоже опускаются вот так вот. Да, да, да.
1: Потому что, ну как, вот я сегодня не завтракал, думал, шаву поем.
2: Резкая сонливость.
1: Сил не было.
2: Сонливость какая?
1: Сейчас так объелись, что прям очень сильно спать.
3: Там точно никакой
1: захотелось.
3: Ингредиент не проскочил? Снотворный.
1: Не знаю. А ты думаешь, почему я мясо дома мариновал? Да нет, просто, ну что, у тебя не бывает такого, что когда ты переешь, тебе резко спать хочется? Плюс еще и конец эфира.
3: Я когда и не переедаю, просто все время хочется спать.
1: И все, поэтому организм, все силы вот пошли на переваривание, тут написали. Ну так там, блин, попробуй такую огромную. А ты еще, ты доел или ты не доел?
2: В смысле?
1: В смысле? Не доел.
3: Я человек простой.
1: Вижу, шаурму доедаю. Шаверму.
3: Шаверму.
1: Может,
3: отпустите
1: да
3: нас?
1: Да реально, да, пошли. Ну, блин, с другой стороны, нас наругают, что, видишь, оказывается, Twitch-трансляция, она влияет так на эфир радийный, потому что, по сути, сегодня 2.5 часа люди на радио слушали примерно вот это. Ну, Артем сейчас режет помидоры. Ну, посмотрите мясо.
3: Ну, ребята, сейчас я достаю свои помидоры. И все едут, да, на работу.
1: Очень интересно, наверное.
3: Ну, мы старались комментировать, насколько
1: конечно.
3: Это возможно.
1: Надо в следующий раз позвать Дмитрия Губерниева.
3: Нет, а когда, допустим...
1: Или Юрия Профессионала.
3: Вот я вспоминаю, да, тоже согласен.
1: Вот, видишь, и он будет ты? Говорить... Сейчас прямо достает помидоры.
3: Я хотел привести в пример, как Яна Чурикова с Акстютой комментировали всю жизнь Евровидение, а потом вспомнил, что Евровидение показывают же по телевизору. Это же не по радио было, а тут-то картинки нет.
1: Видишь, нет картинки. Но была картинка вот на Твиче, видите, если вы...
3: Мы же надеемся на ваше воображение, фантазию. Взрослые люди, сидите там, представляете.
1: Себе представляете, как... Молодой горячий красавчик с голым торсом режет шаурму. Ну, вы же меня так представляете, правильно?
3: Ну...
1: Ну, в основном.
3: Ну, молодой, можно сказать.
1: Да нет, молодой, на самом деле, все почему-то, когда видят меня, говорят, вообще не сходится внешность с голосом. Многие меня представляют почему-то, как вот был образ, типа, маленький, толстый и лысый еще.
3: Ну...
1: Ну, не попадание 100%.
3: Ну, не маленький уж, нормальный рост.
1: Ну, сколько? 178-180 средний рост. Потом лысый? Нет. Толстый? Ну, нет опять. Ну, может, типа я крупный, я просто здоровый, но не толстый. Я на массе просто. Я такой, как бы, ну, качман.
3: Давай, давай.
1: Но не толстый вообще. Я выгляжу скорее как такой, как будто я гейнер пью, вот, и завтракаю. Протеины, гейнеры, вот белки.
3: Ну, выглядишь как гейнер, как будто ты пьешь.
1: Да нет, я, ну как объяснить? Ну типа представьте себе вот качман, который, но у него нет мышц, потому что он на массе, но вот, но высушится и все, и там до свидания.
3: Слышать, как у одного нож не режет, а другой квас открывает.
1: Ну
3: вот такие насыщенные, насыщенное утро.
1: Это спешл, такой вот кулинарный, такое тоже иногда надо делать. А мы могли что, рассказать вам какие-нибудь анекдоты в тысячный раз, смешно шутить весь эфир, ставить классные песни, пятничные подборки какие-то, ну, которые
3: там... А тут вы послушали, как открывается квас и наливается...
1: Всего лишь могли бы обсудить какие-нибудь смешные новости,
3: да, послушать анекдоты,
1: поиграть. Да, какие-то вот это вот подборки музыкальные крутые пятничные, ну могли же, но а что это, зачем в тысячный раз? Так, ладно, все, ставим трек и уже время-то вон 10:45.
3: Черт, еще 5 минут.
1: Да пошли уже, все, ладно. Ничего, я думаю, не будет. Поставим какой-нибудь трек.
3: Давай, вот. Как в школе, если мы все уйдем, нам ничего не будет.
1: Так и ничего не будет, я тебе говорю. А что будет? Что нас уволят? Скорее бы.
3: Да не, это плохо.
1: Что, уволят?
3: Ну, выспимся первые 2-3 дня, а потом...
1: Ну, а потом, ну, ты пойдешь куда-то.
3: А ты куда пойдешь?
1: Ну, я не знаю, на стройку обратно. Ну, там, знаешь, там деньги есть.
3: Да?
1: Ну, конечно, ты что, строительство?
3: Ты
1: что,
3: тогда мы сидим, пошли на стройку.
1: А ты что умеешь?
3: Я разнорабочим.
1: Принеси, подай.
3: Ну, да.
1: Ну, хорошо, все тогда.
3: Шнырь.
1: Я буду говорить: Кирилл, мне сверло на 7 дай. Он такой дает мне отвертку. Я говорю, сверло, я тебе сколько раз объяснял.
2: А я такой, что такое сверло, блин?
1: Да. Я первое время так на стройке и был. Мне говорят, подай цанги. Я такой, что?
3: А они прикалываются и придумывают название, такого нет.
1: Мне говорят, цанги, цангу дай на 8. Я такой, что надо дать? Да цанги дай. А тогда как-то это, интернета еще не было на телефоне, то есть не было возможности погуглить, что такое цанги. Что такое цанги?
0: Ты откуда я знаю? Цанги это с гор Геннадия кататься зимой.
1: Ну давай представим, давай попробуем.
0: Ну это какие-то такие, с двумя ручками там, я не знаю.
1: Нет.
0: Да я не знаю.
1: Цанги это... Блин, ну ты дюбель представляешь себе? Дюбель, в который вкручивают, ты делаешь дырку, дюбель туда, и в него саморез. Цанга, она металлическая тоже такая же, но в нее вкручивается шпилька. То есть ты вначале делаешь дырку, эту цангу туда вставляешь и вкручиваешь шпильку.
0: Понял, все.
1: Вот. Цанги. Ты можешь выбрать любые цанги, которые ты захочешь.
0: Я хочу дюбель.
1: Вот, смотри. Цанги.
3: Все, пока.
1: Пока.
3: А что пока еще погоду читать?
1: Посидим.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра в субботу 23 мая пасмурно. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
7: А папа?
6: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
7: И как же быть?
6: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Вы ты не поверишь, хотя, может быть, и поверишь, но не можешь представить, какие прекрасные ароматы стоят в студии Нового радио. За это отдельное спасибо утреннему шоу. На какой еще радиостанции вот так вот буду шаурму жарить? Да нигде больше, только на Новом. За это нас и любят. Вадим Данилин отсюда с тобой. Всем привет.

Ой, спасибо огромное. Мэри Гу заново открыл новый музыкальный на новом. Спасибо, что напомнила мне. Еще раз, не последний, напоминаю, что сегодня, 22 мая, в ВК-стадиум, Мэри Гу дает большой сольный концерт. Алло, ребята, быстренько покупаем оставшиеся билеты, если они есть. Может, я зря, конечно, анонсирую, билеты уже распроданы все. Короче, Мэри Гу – одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. На концерте прозвучат суперхиты «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и не только, но а также суперновинки, вроде этой, «Заново». Да. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. Сегодня в ВК-стадиум Мэри Гу большой сольник. Не благодари и покупай билеты.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

Это КамАЗ, как-то там суперхитноном. Тем временем в интернете подсчитали расходы на выпускной, который, кстати, не за горами. И оказалось, что 46 тысяч рублей будут стоить сборы на выпускной в 11 классе в этом году. Сам торжественный вечер для школьников обойдется в среднем в 23 тысячи рублей. Еще 23,5 придется потратить на наряд для девушки и 22 тысячи для юноши. Слушайте, есть у кого дети-выпускники в этом году? Очень интересно, сколько вы денег вообще потратили на этот выпускной. Вот прямо интересно. Зайдите, пожалуйста, в наши социальные

0: Сидите, накидайте свои ценники и напишите город, из которого вы написали. Просто стало интересно по городам пройтись и посмотреть, сколько на выпускной потратилось денег. Я не буду вспоминать свою молодость, свой 97-й год, когда я выпускался, и сколько мы тратили. Ну, там копейки, конечно. Но для деревни все равно деньги были большие. Напишите, очень прошу, сколько вы денег на выпускной потратили в этом году в наших социальных сетях Нового Радио.
1: От создателя Нового Радио.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
3: Остается месяц, чтобы выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 24 муниципалитетах края в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Народное голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие в голосовании помогают волонтеры благоустройства. Сегодня более 3500 ребят работают по всему краю. На улицах, в парках, на предприятиях они подсказывают, как выбрать объект. Всего же, с учетом мнения жителей, за 8 лет в край преобразили более 270 парков, скверов и набережных. Давайте вместе определим, какие территории будем благоустраивать в следующем году. 0+.
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.

Так, сколько денег отдали на выпускной? Пермь, 17 тысяч, 11 класс. 20 тысяч на костюм, туфли, торжественная часть награждения и так далее. После 15 тысяч сбилась со счета. Мальчик 9 класс из Минусинска. Напишите свои ценники на выпускной, пожалуйста.

«Танцы минус город», суперхит на новом. А я вот читаю ваши ценники, у меня волосы везде дыбом просто встают. А ценники на выпускной. Сколько вы заплатили за детей на выпускных в этом году? Значит так, Александров, Владимирская область, или Александров, извините, 11 класс. Пока 30 тысяч, но это еще не предел. Дальше, Макеевка, 100 тысяч сбилось со счета. Нижний Тагил, 10 тысяч. А вот люди пишут, только выпускное платье для дочки 35 тысяч рублей. Это что ж там за выпускное платье, которое нужно один раз надеть? И не дай бог, это еще девочка такая и облюет это платье. Извините, я сейчас вот просто на жизненном языке говорю вот это вот все. Москва, выпускной, 11 класс. Пока 3,5, 36 900. Ой-ой.

Гаязова, русская рулетка. Так, опять-таки, пройдемся по ценникам на выпускной в России. Спасибо всем городам вещания, что пишете. Москва, выпускной, последний звонок, 11 класс, пока 3500. Это в долларах, что ли, или что? В школу 37 тысяч, костюм 28 тысяч, костюм для выпускника, 6 тысяч туфли, плюс 2900. Но впереди еще сам выпускной. Это вы еще даже на выпускной не потратились? Пенза, 9 класс, пока 15. Еще не куплены наряды, не оплачена турбаза. Нижний Новгород, 4 класс, 10 тысяч. Саратовская область, выпускной, плюс последний звонок, 11 класс, 30, плюс 4,5. Фотоальбом, одежда мальчика, 20 тысяч. Татарстан, 9 класс, 10 тысяч. Но это мы еще без всякого платья, туфель и так далее. Новомосковск, 30 тысяч. Одежда для мальчика, 9 класс. Пипец цены. Я в шоке. А мы еще на видеокассеты сдавались.

0: Белая березонька.
1: Для меня святая Русь.
0: Это я, чтобы вы немного от цен отошли на выпускную просто.
1: Матушка земля, белая березонька. Для меня святая Русь, для других занозника.
0: Так, ЛНР, сравниваем цены на выпускной. ЛНР, девочка, 11 класс, наряд плюс макияж 100 тысяч, торжество плюс подарки школе и учителям 35 тысяч. Брянск, сдали пока по тридцатке. Я не хочу больше читать эти цены. Откуда? Откуда? Еще и костюм для мальчика 26 тысяч, который он наденет один раз, да? Ну дай бог два, он потом на свадьбу наденет этот костюм, если он влезет в него. Ну откуда такие цены? Девочкам платье по 35 тысяч, да вы с ума сошь. Нет, конечно, если у вас дофига денег, кур не клюют, то, конечно, можно купить. Ну это дичь какая лютая.
1: Матушка земля, для других занозника.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне» на новом

Очень красивая, кстати. Такая пятничная, жаркая суперновинка в эфире «Нового» «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Я, знаете, за эфиром тут подумал, сравниваем цены на выпускной, за эфиром подумал, что выпускные это ведь большой бизнес. Ну, согласись, вот как Рождество то же самое. Знаете, вот есть католическое Рождество, в такие праздники обычно продавцы издавна устроили все, чтобы было дорого, богато, красиво, там, подарки, елку наряжать, всякое такое, и за это нужно заплатить, как за крыло от Боинга, хотя это просто праздник, да, там, радуйся и все, это максимум, что нужно. А нет, нет, нет, плати, хочешь красоту, плати. То же самое выпускной. И я понимаю, если в 11 классе выпускной, да, люди прощаются со школы и так далее. Но смотрите, выпускной в детском саду, например, то же самое. Но выпускной в 4 классе. Какой выпускной? Они после этого в 5 класс идут. Выпускной в 9 классе. Но устроите его среди тех, кто уходит из школы после 9 класса. Но если ты идешь в 10 класс, какой выпускной? Ну где логика-то? Ну серьезно. Устройте его среди тех, кто уходит из школы после 9 класса. Зачем другие должны... А вдруг у людей просто денег нет? Извините, я тут подушню с утра пора. Нет, я просто за вас переживаю, за ваши деньги. Там такие деньги, что пипец просто. Мама дорогая. 26 тысяч костюм для мальчика. Дичь.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
4: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Крем-Сода, Эй-Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: Где суперхиты?
15: У нас в чарте.
16: Стильно.
14: Где суперновинки?
15: У нас в чарте.
16: Занятно.
15: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
16: И немного тревожно.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Чудненько.
15: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
16: Ничего не понятно, но очень интересно.
15: Так кто сегодня в чарте?
16: Терминатор.
15: Узнаешь в пятницу в 17:00.
16: Попробуйте, вдруг прокатит.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Поехали.
13: 16+. Плюс.

0: Radio.
1: Maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Билли Айлиш со своим суперхитом Вавернова. Продолжение темы денег. Хотя давайте хватит про деньги уже. Вот вы говорите, что москвичи такие, сякие, зажрались и всякое такое. А вот последний опрос показывает, что москвичи чаще едят и плачут в постели, чем занимаются сексом. Да, завтракать в кровати предпочитает ровно половина опрошенных. Также в топе скроллить социальные сети, маркетплейсы, просмотр фильмов и видео, занятия по работе или учебе. И лишь 14% москвичей упомянули кровать как место для интима, а 16% там плачут. Я тоже к этим 16 отношусь. Но у меня кровать, кстати, поставлена таким образом, чтобы я там не ел, не пил и не смотрел телевизор. Она вообще отдельно. Я не знаю. Но у меня вот привычка есть такая. Если я ложусь на кровать, значит, я сплю. И точка. Но это другая история.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра в субботу 23 мая пасмурно. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом. 95 грамм. 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». УГРН 120-40-247-90. 5.05.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и «Арбан».
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. Недельные новинки музыкального чарта наших друзей ВК Музыка в эфире далее. Выпуск будет особенным хотя бы потому, кто будет его ведущими. Главный редактор ВК Музыка Сергей Мудрик. А дальше слушаю очень внимательно. Интригу раскрывать не стану. Вадим Данилин здесь и скоро вернусь.

0: Хитовом радио. Fresh Talk.
1: Ура!
2: Ура!
1: Это Fresh Talk!
2: Это Fresh Talk, это Fresh Talk. Вы слышите, что у нас из сугубо мужской передачи сегодня, наконец-то, не в обиду всем, кто иногда подменяет Данила Михайлова.
1: Продолжай.
2: Ой,
1: нет, я радуюсь, доросла, наконец-то. Вообще, я сейчас такая экспертная экспертка. На все готова, все слушаю внимательно. Буду всем давать оценки.
2: И сегодня Сергей Мудрик в эфире нового радио, который всегда свои 20 минут отвоевывает каждую неделю у Данила Михайлова, который тут вообще просто властвует. Но так как Данила Михайлов в отпуске, мы решили сделать вот такой логичный переход, потому что у нас Эвелина Малинкина, она у нас заменяет Усишкина, с которым обычно делит эфир.
1: Все правильно. Вот. Я считаю, что мы с ним уже часть команды, часть корабля, поэтому такая подмена. Не усатая, но все равно приятная. Одни плюсы.
2: Слушай, да, я в восторге.
1: Я тоже. Ты в восторге. И я в восторге.
2: Да, эти несколько программ, пока Усишкина свои дела семейные делает и прочие отпускные, вот.
1: О, да.
2: Да, да. Передаем ему привет. Что же, смотри, концепция такая.
1: Так.
2: Вот, я приношу песни. Сегодня пятница эфирная.
1: Да,
2: собственно, и эфирная, и релизная. Сегодня вышло много новых песен. Мы тут кое-что выбрали, что можно в эфире нового радио поставить. Что-то знакомое, что-то не очень знакомое. Угу. Вот, и я такой вот приношу, предлагаю тебе послушать, а мы парочкой эмоций обмениваемся после прослушивания и в один прекрасный момент набираем кому-то из артистов, которые сегодня прозвучали.
1: План супер, мне очень
2: План
1: нравится.
2: План супер. Ну, начнем с, так сказать, королевы сегодняшней партии шахматной Лолиты, которая...
1: Захотелось сразу выпрямиться чуть-чуть.
2: Да. Которая вот взяла и выпустила новый трек совместный с Мавиком, который Галибри Мавик. Называется «Журналистка». Вот давай послушаем.

0: Ну, Лолита королева, как всегда. Клянусь, первой секунды мне казалось, что это Коста Лакоста.
1: Да, вот я тоже как бы невольно вырывается, что это продолжение песни по-другому, как будто вот. При этом от Мавика, наверное, ввиду его хитов с Галибри, хочется такого задорного танцевального в два раза быстрее по ритму.
0: Все так.
1: Да, ну, мне кажется, получилось, потому что вполне, мне кажется, есть шанс стать таким же вторым большим радиохитом у этого трека.
0: Да, вот. Потому что мне кажется, действительно звучит как продолжение, и поэтому ты такой уже сразу настроенный.
1: Ну, так вот делают артисты. Какая-то песня вот удается, они немножечко такую вторую часть потом делают, третью.
0: Ну, пока это работает.
1: А кто-то делает 20 частей, в принципе, и все. Но это не Лолита. Вот Лолита всего лишь вот второй раз себе такое позволила. Ладно, у нас тут еще есть много чего. Например, артист Маур. У нас вообще в джингле указываются хиты чарта ВК музыки. Ну и вот, это один из артистов, который светится периодически в чарте ВК музыки. И вот у него новая песня под названием «Капли».

0: Супер.
1: Нет, правда, я хочу сказать, что мне очень такой стилек нравится. И сейчас очень многие начали уходить вот в эту историю. Я называю это «Я встречаюсь со скейтером». Вот ты такая вот вся, вот ты такая Аврил Лавинка побежала, вот он весь тебе навстречу. Мартин очень похож на всю эту историю по звучанию, мне кажется. Вот они вот...
2: А вот мне кажется, как раз это вот Аврил Лавинка, которая с Галибри и Мавиком встретилась. Вот тут вот, вспоминая на фигуранта нашей прошлой песни, вот, потому что вот ритм вот этот вот.
1: Да,
2: под который дети прыгать начинают активно сразу, как слышат.
1: Мне нравится, что я сегодня добрый полицейский, а ты немножечко злой.
2: Да, у нас, кстати, обычно наоборот, потому что я всегда защищаю всех кого-то.
1: А я поняла, что я буду сегодня на добрых движениях.
2: Ах, ну ты прекрасна, как бы что тут сказать. И прекрасна, и на добрых движениях. Ну, вообще идеал. Смотри, забыл важную вещь сказать. А именно, что Лолита, мало того, что дива и богиня, она еще участница ВК-феста. Вот, это немаловажная история, потому что ВК-фест идет в 4 городах. Москва, Санкт-Петербург, Казань. И вот буквально на днях был объявлен Нижний Новгород, как еще одна локация вот фестиваля. Собственно, Лолита среди участников, а еще среди участников ВК-феста группа «Убель». Вот, не всем наверняка она известна в эфире Нового Радио, но это группа, которую отмечают уже последние несколько лет многие журналисты музыкальные, культрегеры и прочие люди, которые принято считать, что разбираются в музыке. И вот у них сегодня вышла новая песня, она называется «Нормальная музыка».
1: Наконец-то, мы ждали.
2: Да, вот мы сейчас послушаем, во-первых, и решим сами ли нормальная эта музыка, а потом наберем вокалистки группы «Варваре», Варя Убель, это их фамилия, с братом, с которым они основали группу, собственно.
1: Я обожаю людей, которым повезло с именами и фамилиями, и можно не гадать, как придумывать свой творческий проект.
2: Да, я вот жалею, что я так и не стал музыкантом, потому что мне тоже было бы несложно, в общем-то, с моей фамилией, но Убель, в общем, нормальная музыка, послушаем трек, а потом позвоним Варе, спросим, что такое нормальная музыка, по ее мнению, и чего они от ВК-феста, собственно, и ждут.

0: Мне очень нравится вокал. Такой приятный тембр, такой приятный голос.
1: Скейт тем немножко продолжилось, но более яростно. Тут уже темп другой. Тут уже более яростная такая вещь.
0: Но чувствуется, что лето наступило практически, потому что все уже на вот этих вот на мажорных ладах, на вот этих вот пульсирующих ритмах. Мне нравится.
1: Ну, в общем,
0: драма покинула нас.
1: Можно представить эту песню в открытой тачке, летящей по теплому городу.
0: Вполне.
1: В каком-то Москве, скорее
0: вполне,
1: всего.
0: Вполне.
1: Да?
0: Кабриолет такой, волосы да. Вот так вот развиваются.
1: И тут дрыж-дрыж-дрыж-дрыж. С очень приятным мелодичным голосом, который, кстати, у нас на связи. Варя, привет.
0: Привет, Варя.
2: Всем привет.
1: Давай сразу задам вопрос, который бесит всех артистов, когда у них первое интервью берут журналисты. В каком жанре вы играете, в каком стиле вы играете? Я думаю так, как для слушателей нового радио, потому что наверняка для многих из них группа Убель — это что-то новенькое, как вы можете себя им представить? Вот, например, вот так.
2: Это, конечно, очень тяжело, потому что мы многожанровая группа, но мы называем себя кинематографичный поп. То есть это поп-музыка, так или иначе, она всегда представлена в разных жанрах, но она отвечает самой главной задаче — вызвать определенную энергию. И вот, наверное, сейчас у нас начинается вовсю эра поп-панка, поп-гранжа, мы играем такой поп-рок, если это проще сказать, и вот скоро у нас на подлете альбом «Вечеринка» в этом жанре.
1: То есть это сингл получается, нормальная музыка — это сингл с альбома или это какая-то отдельная вот вещь?
2: Да, нормальная музыка — это главная песня с одноименного альбома, который выйдет 19 июня у нас. Вот у нас будет очень много нормальной музыки скоро.
0: Спасибо, ура, у нас будет нормальная музыка.
1: Наконец-то.
2: Да, сдались.
1: Да, то есть это репрезентативная вещь. На самом деле, я-то вспоминаю ваши прошлые релизы, вы там гремели-то погромче, сейчас как будто подоступнее чуть-чуть стало.
2: Не знаю, просто больше счастья стало в жизни и в музыке, и поэтому песни стали, возможно, в чем-то более проще, но я бы так не сказала, когда вы слышите целиком альбом, то, возможно, ваше мнение поменяется, но так или иначе, это все не ради того, чтобы упростить, а ради того, чтобы передать понятную энергию. И здесь это вот начало летних каникул, как раз вот мы сейчас 22-го у нас выходит песня «Нормальная музыка», и следом за ней начинается череда вот этих летних веселых песен, под которые классно ехать в какой-нибудь роуд-трип, жевать розовую жвачку и радоваться жизни. Вот такое настроение.
1: Это буквально то, о чем
0: да, мы
1: говорили.
0: Представляли. Мы послушали трек и примерно такую же картину и нарисовали.
1: Значит, все работает.
2: О, это очень круто.
1: То есть уже альбом выйдет, и после альбома, получается, вы выступите в Питере на ВК-фесте 4 июля.

0: Ну что же, тогда там и увидимся. Варя, большое спасибо. Надеюсь, альбом зайдет много-много-много кому.
1: Спасибо большое. Fresh Talk.
0: Так, ну вот. Собственно, полпрограммы уже прошло. Видишь, так все легко.
2: 5 релизов мало, надо делать 8.
0: Слушай, ну мы уже тут переговаривались с Усишкиным, что, может быть, было бы классно когда-нибудь сделать фрешток вот в вечернем формате.
2: Да.
0: Вот взять и вклиниться к вам третьим.
2: Можно, можно.
0: Третьим будешь, как говорится. Вот. Но вот пока скажу, вот песни, которые могли сегодня прозвучать, но не прозвучали, вышли новые треки у Филатов и Кэрос, у Айс Гергерда, у Фарти и Брутто, у Локдога и Лилай, у Каи Гитеры, у Ханны, у Ксасы. Не относится немножко к тому, что происходит на новом радио, но я уверен, что ты оценишь Горилла Глу, Лил Наку и Гуччи Мейн. Ремикс на Опа с Гуччи Мейном. Быстро довольно дошли они до своего вдохновителя, скажем так. Алсми. Совместный трек у Дмитрия Масленникова, Даника и Басты. Такое вообще происходит. Гума, Трида, Антон Токарев, Мальбек и Сюзанна. Еще один новый трек вышел. У Токсиса вышел трек. Да, я бы его принес, но, к сожалению, там, как обычно бывает у рэперов...
2: Короче, не ноль плюс.
0: Ну, не ноль плюс ни разу, я бы даже сказал. Вот, поэтому да. Ну, мы продолжаем слушать новинки. И артист, который сейчас прозвучит, не помню, ставил я его в фрештоке или нет, честно говоря, не помню, звучит ли он в эфире нового радио. Может, ты скажешь? N-Type.
2: N-Type звучит, да.
0: Опа, вот тогда.
2: Но его нет в ротации, но мы его ставим в рамках вечернего шоу. Я знаю, что выходного, скорее всего, тоже его периодически, скорее всего, как.
0: Но мы добавляемся к этому списку, потому что новинка «Ты мне, я тебе», вышедшая сегодня, вот уже звучит.

0: принципе. Мы знакомы лично. Он хороший чувачок. И по звуку, и в принципе я слышу, человек дружит с Федуком.
1: Опа. Ну ты вайбила вообще нормально тут. Не видно,
0: ну да, да.
1: Потому что мы тут немножко скрываемся от всеобщих взглядов. Но двигалась ты увлеченно. И,
0: хороший,
1: ну, собственно, как и
0: летний,
1: я.
0: Летний,
1: да,
0: звучок.
1: Ну и это шикарно. Но сейчас расстанемся чуть на более расслабленной ноте. Группа «Базар» выпустила сегодня новый альбом под названием «Абрикосовое варенье», что бы это ни значило. Поставим мы песню с этого альбома под названием «Горы и облака» и дадим, так сказать, дадим отдохнуть, скажем так, слушателям от вот этого ритма нового радио, в котором, которое держит слушателей в тонусе. Вот прям небольшую разрядочку оставим напоследок. А, собственно, и все. Видишь, как быстро это шоу пролетело?
0: Я в шоке. Нужно больше новинок. Мистер Мудрик, я требую больше новинок.
1: Ну смотри, во-первых, у нас еще несколько шоу вместе впереди, вот, может, ты изменишь свое мнение, когда это закончится. Но будем над этим работать. Наши уважаемые коллеги по новому радио, зафиксируйте. А пока «Базар», «Горы и облака».

0: на новом радио.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.
2: Ну что ж ты

0: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали.
1: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Остается месяц, чтобы выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 24 муниципалитетах края в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Народное голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие в голосовании помогают волонтеры благоустройства. Сегодня более 3500 ребят работают по всему краю. На улицах, парках, на предприятиях они подсказывают, как выбрать объект. Всего же, с учетом мнения жителей, за 8 лет в край преобразили более 270 парков, скверов и набережных. Давайте вместе определим, какие территории будем благоустраивать в следующем году. 0+.
3: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
1: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Knauf Rotband» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. «Knauf Rotband» подходит для любой бригады.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: топовый во всем мире суперхит в эфире Nova Galaxy, в эфире Nova. Тем временем про самое любимое, про нашу новость подоспела, про сон, выходной сон, когда ты отсыпаешься. Оказывается, компенсировать нехватку сна на следующую ночь возможно. И это хорошая новость. Плохая, что это не спасет от хронического недосыпа. Китайские ученые проанализировали более 85 тысяч человек, когда они пришли к такому выводу. Очередная просьба от умных людей – найди в себе силы высыпаться, и будет тебе счастье. Очень скоро продолжим.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Вечную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Реклама.
0: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Массима Групп». Город Москва. Улица Красная. Песня. Дом 24. Этаж 7. Помещение 1. Кабинет 61.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
6: 16+.
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
14: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-0029-68, категория 6+.
13: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

0: Мэш Бэмби, супер новинка в эфире нового. Не успели завируситься одни новинки в нашем эфире, как подоспели очередные. Итак, с сегодняшнего дня, просто напоминаю, возможно, кто-то очень долго ждал. С сегодняшнего дня у нас в эфире By India, Хчо и Мот, супер новинка и Шаде. Долгожданная новинка Анна Асти и Дима Билан, Эпилог. Также не пропусти и Дима Урих, На меня ты не сердись. Лови в эфире, слушай и наслаждайся.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра в субботу 23 мая пасмурно. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: О, торговая сеть «Командор». Угарин 120-240-247-9505.
5: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. «Мэтр» – первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
6: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Условия предложений на сайте «Сиблидер.ру».
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Digital реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
10: В «Маяк Металл».
9: А трубы, крепеж и доборные элементы?
10: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
9: Удобно. Все в одном месте получается.
10: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
11: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
12: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое. Врачи исследовали тысячи марафонцев и заявили, что занятие бегом убивает здоровье, и порекомендовали йогу и силовые с собственным весом. Живи теперь с этим. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом обещаю тебе и гарантирую я, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее, начинаем отсюда.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Holiday Boy, моя хулиганка. Суперхит на новом. Да, пилона не хватает сейчас, вот буквально в студии тоже. Хочется научиться иногда вот это вот все делать. А тем временем китайцы начнут бесплатно раздавать семьям домашних роботов-гуманоидов, которые умеют, внимание, резать овощи, жарить яйца, загружать стиралку, развешивать белье, заправлять кровать и открывать шторы. Робот сам анализирует пространство вокруг и понимает, как выполнить задачу в реальной квартире, где все постоянно меняется. Ну, от себя хочется добавить, что плюс ко всему у них еще не болит голова, поэтому, девочки, напрягитесь, потому что сейчас многие мужики скажут, ну и нафига после этого жена нужна, если такой робот есть, и который не выносит мозг, и все вот это вот. Кстати, стоит 15 тысяч долларов, но в следующем году цену обещают понизить вдвое. Пу-пу-пу.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
1: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 грамм 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». УГРН 120-240-247-95-05.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: Даже 36...
12: Новое

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
2: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
2: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
2: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
2: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
2: А с Леной Темниковой что у вас?
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+.

0: если никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы рады.

0: победительница одного из первых музыкастингов на новом радио. Это Ася. Именно с этим треком она выступала перед зрителями «Пепел и дым». Теперь и в эфире звучит, как и обещали. Про музыкастинг немного позже. Сейчас же новости кино подоспели. Тома Харди выгнали из «Гангстерленда». По данным журнала, криминальный хит Гая Ричи останется без своей главной звезды. Все потому, что Харди постоянно опаздывал на съемки, пытался изменить сценарий, требовал переписать диалоги и все время жаловался, что ему уделяют мало экранного времени. Ситуация дошла до того, что продюсер и сценарист пригрозил уйти из проекта, если актер продолжит так себя вести. Студия встала на сторону продюсера и уволила Харди. Представляешь, самого Харди уволить. Пипец просто. Сообщают, что теперь Том Харди появится во втором сезоне, а в дальнейшем сериал продолжится уже без него. Пу-пу-пу.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра в субботу, 23 мая, пасмурно. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Экзотические фрукты в России подешевели из-за укрепления рубля. Так что налетай, покупай, запасайся витаминами. Фреши в такую погоду делать самое то, мне кажется. Вдогонку тебе 20 минут жарких суперхитов, суперновинок без реклам на новом радио отсюда. Не вспоти. Я Вадим Данилин тоже тут. Всем привет.

Слушайте, я знаю, как вы любите всевозможные фотоконкурсы в наших социальных сетях, поэтому, слушайте, ни разу, никогда не просил вас об этом. Вот сейчас впервые, наверное, попрошу. Просто за эфиром сейчас с коллегами что-то начали мериться. Ты не поверишь, чем брелоками на ключах. А можете скинуть фотографии своих брелоков? Я вот тоже свой скину, только, пожалуйста, сильно не ругайте меня за это. Брелоки на ключах скиньте, фоточки, пожалуйста, в наши соцсети, где там, где можно и где нельзя. Вот, я вот свой только что скинул. Очень хочется посмотреть, что у вас. Есть один человек, которого я прошу не скидывать фоточку своего брелока. Роман Саныч, пожалуйста, не нужно этого делать, не нужно.

0: вам тоже режет слух, да, когда говорят брелоки, брелока и так далее? Мы привыкли, когда вот унифицируют вот это слово в русском языке, ну все же говорят брелки, брелки, брелка и так далее. Ну какой нафиг брелок, брелока и так далее? Уважаемые люди, которые отвечают за объем словарный запас русского языка, ну, пожалуйста, прислушайтесь к мнению населения. Сделайте слово брелок правильным, а не брелоков и так далее. Брелки, брелкам это... Фоточки жду, продолжаю. Скидывайте фоточки своих брелок, брелков.
1: Брелков. Супер хиты, супер новинки. Новое радио. Что ты?

0: радио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

0: Тестостерон это не лечится. Вот именно не лечится эти ваши брелоки. Я почему вообще начал тему с брелоками? У меня коллега пожаловал, что ключи некуда ей девать. Ключница полная. На мою просьбу показать, сколько там ключей и почему не хватает места, она показала. Да, там ключей было фиг да маленько, а все остальное были те самые брелоки. Просто вопрос, зачем вам столько? Там вот целое вот... Ты знаешь, если разобрать одну такую связку, всех детей Африки можно снабдить этими игрушками. Но это же вес, это место. Ну ладно, вопрос в пустоту не буду. Давайте, продолжайте скидывать фоточки своих брелков в наши социальные сети. Мы скоро продолжим.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Не

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Лазерный кератомилёз от 15 тысяч рублей. Что-что?
2: Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. В МНТК микрохирургия глаза имени Федорова в Новосибирске весь спектр операций. От стандартных до самых передовых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
4: Окей.
3: Подробности на opmarket.ru.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
8: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
7: Ха, ну ты сравнил.
8: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
7: И ты выбирай зоту.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
11: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
12: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «ГТА», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.

0: Суперновинка от Татьяны Куртуковой. Алло, алло, алёшенька. Здесь, в принципе, можно было, наверное, любое мужское имя поставить, нет? Вало, Вало, Володенька, например. Ива, Ива, Иванушка. Серё, Серё, Серёженька. Вади, Вади, Вадимушка. Универсальная песня, на самом деле. В караоке самое то, мне кажется, петь. А тем временем, как оказалось, слабое рукопожатие может оказаться признаком депрессии, рассказали ученые. Пришло откуда не ждали, называется. У людей с низкой силой хвата риск развития депрессии оказался примерно на 40% выше, чем у обладателей более сильного хвата. Исследователи проанализировали почти 500 тысяч человек. Ты представляешь? Я вообще не представляю, к чему вот вот нафиг рукопожатие. Особенно, знаете, бывают такие настолько крепкие, что после этого рука вся хрустеть начинает. Когда со мной вот так за руку... Я вообще после ковида перестал за руку здороваться, кулаками здороваюсь обычно. Когда очень крепкое рукопожатие, кто-то жмет мне руку, я обычно говорю: а какое крепкое рукопожатие? Давно один живете?
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже. Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
2: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
1: На новом радио.
7: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Где суперхиты? У нас в чарте.
9: Сильно.
6: Где суперновинки? У нас в чарте.
9: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
9: «Терминатор».
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
6: 16+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
1: Новое радио.

0: Суперновинка, плавно перетекшая в разряд суперхитов. Артур Пирожков, самый красивый, ну достойно, достойно. Слушай, пятничная, шикарная, жаркая тема в эфире нового. Слушай, и по мотивам этого суперхита, самый красивый, а кто здесь самый красивый, я решил номинацию сегодня устроить. Работать не хочется вообще, пипец как не хочется. Давайте номинацию устроим. Теперь среди мужчин. Помнится, на днях мы платьюшки обсуждали с девочками, а теперь будем обсуждать мужчин. А кто здесь самый красивый? Обращаюсь сейчас ко всем мужчинам, кто слушает новое радио. Если считаешь себя красивым, подготовь, пожалуйста, свою самую красивую фоточку и через 10 минут выложи ее в наши социальные сети, сюда, где можно, да? Мы лайками выберем самого красивого мужчину нового радио. Мужицкий дождь сегодня в пятницу. Хотите, девочки? Давайте устроим. Мальчики, значит так, готовим свою самую красивую фоточку. Через 10 минут я дам старт, и вы скинете ее в наши социальные сети. Договорились? Давайте. Побежали искать.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра в субботу 23 мая пасмурно. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной 24 рубля 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 120-240-247-95-05.
6: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
8: Да что тут думать? Котел!
7: Не входит!
8: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
7: А он точно самый-присамый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота!
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: А я сдал сессию.
12: А мы вчера поженились.
13: А у меня сын родился. Третий.
14: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
15: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «ГТА», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Ну что, отсюда даю старт номинации. А кто здесь самый красивый, участвует только мужчины. Выбрали свою самую красивую фоточку. Голос срочно кидать в наши социальные сети. Лайками девочки выбирают самого красивого мужчину. Нарекаем его самым красивым. Чё сидите? Давайте, начинайте. 20 минут музыки без рекламы. Вам помощь. Вадим Данилин тут.

0: Девочки, девушки, женщины, бухгалтерия, ау! Но уже никто не работает. Давайте, быстренько заходите в наши социальные сети. Там мужики стараются, мужицкие дочери себя изображают. Вот это вот все. Самого красивого мужчину выбираем среди слушателей нового радио сейчас. По итогам мая. Давайте, бегом, бегом, бегом. Девочки активнее всего лайкают. Мужики выкладывают фоточки. Все довольны. Пятница, жаришка. А сейчас еще и шикарный суперхит прозвучит. Алды всплакнут. Ну, ненадолго, правда. Ждем ваши фоточки.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru.

это краш-актуалочка, по крайней мере, к данному времени суток. Да, правильно же я сказал, да? Мы краша выбираем, самого красивого мужчину среди слушателей нового. Быстренько, мужики, продолжайте, скидывайте свои красивые. На самом деле, там действительно красивые фотографии имеются. Девочки, мужицкий дождь продолжается. Фотография, которая наберет больше всего лайков, побеждает наши номинации. Наречем его самым красивым мужчиной нового радио. Это же пипец как гордо звучит. Ваше главное жизненное достижение. Выиграл номинации «Самый красивый мужчина на новом». Давайте. Девочки активнее лайкают, мужики скидывают фотографии, все довольны. Очень скоро продолжим. Да.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
6: ОКЕЙ.
5: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух, трех и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Остается месяц, чтобы выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 24 муниципалитетах края в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Народное голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие в голосовании помогают волонтеры благоустройства. Сегодня более 3500 ребят работают по всему краю. На улицах, в парках, на предприятиях они подсказывают, как выбрать объект. Всего же, с учетом мнения жителей, за 8 лет в край преобразили более 270 парков, скверов и набережных. Давайте вместе определим, какие территории будем благоустраивать в следующем году. 0+.
8: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
9: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое радио.

0: вечера.
1: Коллеги, еще 35 минут длится наша номинация. Выбираем самого красивого мужчину среди слушателей нового радио. Девочки, активнее лайкайте фотографии понравившихся мужчин в наших социальных сетях. Срочно, срочно. 35 минут осталось. Всего ничего. Скидывайте фотки срочно.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Еще один альфа-самец в строю звонки. Рестарт, суперхит в эфире нового. Почему альфа-самец? Потому и чью один. Потому что сейчас продолжают мужчины выкладывать свои фотографии в наши чаты. Номинация «А кто здесь самый красивый?» продолжает среди мужчин. Так, я хотел новость быстро рассказать. Успею, не успею прочитать ее. Актриса Лили Коллинз объявила, что 6-й сезон «Эмили в Париже», сериала «Эмили в Париже», станет последним. Сезон снимается прямо сейчас и выйдет в конце 26-го года или начале 27-го года. Для тех, кто не посмотрел ни одного сезона, очень рекомендую.
1: От создателя нового

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем Сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
2: Новое радио. Новое на новом.
10: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
11: Ближе, ближе.

0: Коста Лакоста, ЛДЖ, бронежилет в эфире новый, но продолжение мужской темы. Месси стал миллиардером, сообщает Bloomberg. С 2007 года он заработал 700 миллионов долларов, и его состояние на данный момент перевалило за 1 миллиард долларов. Он стал вторым футболистом в списке после Роналду, который попал туда в октябре 2025 года. Я вот сижу и думаю, вот у тебя есть 1 миллиард долларов. Куда ты его потратишь? Риторический вопрос, конечно.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра в субботу 23 мая пасмурно. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
4: В «Маяк Металл».
3: А трубы, крепеж и доборные элементы?
4: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
3: Удобно. Все в одном месте получается.
4: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
2: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. А кто здесь самый красивый из мужчин по версии слушателей Нового радио, узнаем буквально через пару-тройку минут. Я уйду сейчас искать фотографию в чате, которая набрала больше всего лайков. Тебя оставляю наедине с суперхитами, суперновинками. Начнем очень жарко, очень красиво и не закончим. Вадим Данилин, еще час с тобой здесь.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Айсгергер, The Zivert, Superhit Bang. Представления, в принципе, уже не нуждаются. Я же вышел в эфир напомнить тебе о том, что если ты сейчас находишься в Москве и твой вечер сегодня не занят, go срочно покупать билеты, если они, конечно же, еще остались. ВК Стадиум сегодня при поддержке Нового Радио выступает Мэри Гу с большим сольным концертом. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, и которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. На концерте прозвучат полюбившиеся хиты «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и многие другие, а также новые релизы. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. И я больше чем уверен, что следующий трек в исполнении Мэри Гу, который прозвучит в эфире, тоже прозвучит сегодня на ее сольником. 22 мая сегодня в ВК Стадиум при поддержке Нового Радио. Мэри Гу. Go покупать билеты.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и

0: Уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050. Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: МНТК микрохирургия глаза имени академика Федорова в Новосибирске. Лечение всего спектра заболеваний глаз. Прием пациентов любого возраста. МНТК Новосибирск. От доступных методик до уникальных технологий. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Диана Арбенина на 15 границ. Суперхит на новом. В Москве с минуты на минуту начнется нечто. Ближе к 6 часам. Через час все это разгуляется. Обещают смерчи и град. Все, как я люблю, в общем. Так что я убежал. Хотелось бы, конечно, распрощаться с тобой до понедельника. Но, увы, ах, ближайший месяц у меня 6-дневка. Полная. Потому что все коллеги разом захотели уйти в отпуск. А я потом как-нибудь... когда получится. В общем, прощаюсь до завтра, а значит, не сильно. Вадим Данилин обнял-приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 2. Завтра, в субботу, 23 мая, пасмурно. Днем плюс 9. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это новое радио.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Буквально за 5 секунд, наверное, до эфира забежал в студию, а ты, надеюсь, уже в обратном направлении собираешься домой после тяжелой продуктивной рабочей недели. Ну и все. Дмитрий Лапиков у микрофона. Будем теперь развлекаться, отдыхать, и помогут нам в этом суперхиты и суперновинки, как обычно.

0: Это Доминик Джокер, «Дышу тобой». Треку уже, между прочим, 11 лет. Я, короче, решил разобрать псевдоним Доминика. Джокер же, это кроме суперзлодея из фильмов, еще и просто игральная карта. С английского «Джокер» — это шутник. То есть, по идее, с 1 марта, или когда он там, должен был бы называться Доминик Шутник, да? Неплохо звучит. А вообще... Он же Александр Александрович Бреславский. Это вот если ты не в курсе был, как зовут Доминика Джокера. Ну что, дальше мы продолжаем и с другими суперхитами и суперновинками. До конца этого часа, ой-ой-ой, сколько чего успеем послушать. «Елка», «Немига», «Бруно Марс» появится, «Пицца», «Доуз», «Моя Мишель», «Егор Крид» вместе с Артиком и Асти, также Оля Серябкина и Ваня Дмитриенко. Все они буквально через пару быстрых минут.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: Работаю.
1: А ты отдыхаешь.
2: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Это Егор Крид и Артик Асти «Карма». Я вот про «Карму» готов поговорить в «Эвиленде». Вообще очень злой стал, потому что мне должны были собрать шкаф вчера еще. Знаете, что происходит? Мне его не собирают, потому что косяк компании. Короче, токсичный четверг был хоть и вчера, сегодня будет немножко токсичной пятницы. Я не понимаю, карма вернулась мне или карма вернется косячникам, которые не могут все нормально сделать. Короче, рассудим буквально вот через 20 с небольшим минут, когда Эвиленд начнется. Карма!
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Это Bruno Mars, Grenade. Я последнее время, кстати, слушаю альбом, который вышел с Anderson .Paak'ом несколько лет назад у Bruno Mars. Также и очень хочу себе винил. Поэтому, если вдруг кто-то, как фанаты Эвелины, любит дарить радиоведущим винил, то не откажусь. Вообще, на самом деле, я смотрю, что я люблю коллекционировать цветной винил. Цветной стоит 15, а черный 5. Ну что это такое? В 3 раза разница. Ладно, про Эвелину-то не просто так. Эвиленд буквально через несколько минут. Дождись.
1: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новое радио.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Давай уедем в Эвиленд. Ребята, салют. Вы слушаете Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, на этой неделе Дмитрий Лапиков.
1: Ты рада этому? Привет.
0: Конечно, самый красивый Дмитрий Лапиков. Из всех самых красивых Дмитрия Лапикова.
1: Она сегодня в хорошем настроении. Пятница, потому что...
0: Друзья, во-первых, пятница. Во-вторых, главная новость прошедшей недели — это то, что ярославский Локомотив забрал кубок Гагарина. Извините, я понимаю, что нас слушает вся Россия, и, скорее всего, у вас у всех есть свой любимый хоккейный клуб. Но я, как человек, который вырос в Ярославле, люблю этот город всем сердцем. Это мой родной город, мой родной дом. Я не могу не хвалить, не говорить, насколько важна эта победа вообще для города, для всех. И учитывая, что за 33 секунды решилась судьба, понимаешь? Мы вообще летели с авангардом, уже в тартарары нас уже списали, там люди уже все не верили. 33 секунды, равный счет. Потом овертаймы полетели и вышли, понимаешь, в финал. И вчера тоже было на стрессе жестком, потому что, ну, вообще жестко. Я последнюю минуту стояла уже на ногах, по квартире бегала, орала. Я думаю, ну если, там просто, понимаешь, если бы нам забили шайбу, пошли бы овертайм. Ну это надо, вот этот стресс. И просто безупречно, идеально, очень радостно. Весь город гудел вчера. Я смотрела все эти сторис, я думаю, боже, как я хочу оказаться в Ярославле прямо сейчас.
1: Короче, can't stop, won't stop, да, вот это
0: очень
1: never
0: круто.
1: Give up и так далее.
0: Сегодня будет продолжаться, потому что команда уже приехала с этим кубком, их уже все встретили. Просто для Ярославля хоккей это не просто вид спорта, это как...
1: Культурный код.
0: Да, культурный код, как религия. Мы считаем, что Ярославль — это столица хоккейная. Хотя, мне кажется, любой город, где есть классная хоккейная
1: и
0: команда...
1: И канадцы такие сейчас, блин.
0: Ну, я не хочу
1: блин,
0: ничего
1: блинский.
0: Слышать. Короче, это очень круто, я очень рада. Я поздравляю всех болельщиков ярославского Локомотива, всех ярославцев, потому что это правда.
1: А Ярославов?
0: И Ярославов.
1: Заодно.
0: Это супер значимая победа. 2 года подряд кубок Гагарина остается в Ярославле. За себя и за небесную команду, за всех сделали лучше.
1: Гегемоны
0: просто.

0: нравится всегда.
1: Значит, этот смазливый, как всегда, решил испортить мне настроение.
2: Да неправда.
1: Потому что ему испортили настроение. Но я могу его понять. Если бы он работал 2 часа в день, и у него из дел на вчерашний вечер было бы только посмотреть хоккей и потом порадоваться тому, какие вообще все молодцы, я бы, возможно, могла бы понять его. Но я не могу его понять, потому что он-то работает на 2 работах, может быть, на 3. Давай жалуйся, что у тебя случилось. Причем причина тряски моего настроения.
2: Мама, вызывай сборщика шкафов, потому что, короче, я прям вот без шуток хочу пожаловаться первый раз за всю свою карьеру на радио.
1: Вспомнил наконец-то, что мы можем
2: жаловаться на всю страну, потому что даже если вот шкаф купить, я вот так набираю, эта компания находится, ну, знаешь, типа, ну, достаточно высоко. Короче, я заказал шкаф. В сумме. Доставка, вот этот сам шкаф, под цвета выбрать тоже, полки, вот это вот все. Хотя шкаф там, значит, не такой, сказать, не вау.
1: Короче,
2: обычный.
1: Выпендрился
2: 100
1: и...
2: тысяч. 100 тысяч, извините.
1: Девочки,
2: меня.
1: Девочки, дайте ему ссылку на ВБшку, а?
2: Нет, я как раз, да там по размерам, короче, неважно.
1: Ага.
2: И вчера приходит сборщик и такой, знаешь, все раз, точнее, первую коробку раскрывает, которую, вот, с которой надо начинать дно, и говорит, ой, а у вас цоколи разной высоты.
1: Что такое цоколи?
2: Это вот на чем стоять ему. Mm-hmm. То есть вот он все. Он не может ничего собрать, потому что самая первая деталь уже косяк. Меня вот так вот всю. Я говорю, как, куда я пошла? Мне сегодня со мной связывается Владимир, который центр обслуживания клиента. Он говорит всегда эту фразу вначале, она мне уже раздражать невозможно. И Владимир говорит мне, слушайте, ну вот можем... Типа в пятницу на следующей неделе. Шкаф должен был быть собран вчера, например. Вчера был четверг. Я говорю, 5-600, 3-600. Ну, вот у меня настроение примерно такое было. И мне говорят, ну, надо же детали изготовить.
1: Конечно. Потом ты же выбрал себе шкаф.
2: Да. Обычную деталь. Надо изготовить. Потом приедет сборщик. Короче, я говорю, нет. Во вторник надо кровь из носу все сделать. Ага. Ну, чтобы вот вторник следующей неделе было и деталь, и сборщик. Мне звонит и говорит, Дмитрий, я обо всем договорился. Деталь будет. Я говорю, а сборщик? Но четверг не раньше. И я начинаю закипать, потому что ты представляешь, нет ни одного сборщика. И он мне еще, знаешь, какую фразу говорит? Ну, в вашем районе до четверга никого не будет. Я, конечно, не хочу выпендриваться, но как будто бы в ЦАО.
1: Дима, твое лицо уже твой главный понт, понимаешь? Мы уже не можем шутить на эту тему. Дело даже не в ЦАО. Подожди, а ты что, не можешь сам шкаф собрать?
2: Он просто 2,5 метра, и мне не хочется...
1: А ты 2?
2: Да, ну, спасибо. Я просто, во-первых, за это уплощено уже. Во-вторых, у меня нет просто времени. Ну, я посмотрел, трезво оценил.
1: Подожди, я знаю, что у тебя всегда в каждом дне есть окошко от 30 минут до часу по вечерам, которое ты можешь потратить на то, чтобы собрать шкаф.
2: Я работаю в этом. Не, во-первых, ну его дольше собирать. Там сборщик говорит, ну это типа 2-3 часа. Он реально большой, он просто 3-секционный еще, хоть и, знаешь, по разу. Короче, я понял, что сборка мебели киевской, в которой я профессионал, ну, как-то шкаф... Ну, не, можно, конечно, но, говорю, если бы не было за это заплачено. И, все, уже поздно пить боржоми, поэтому я очень злой.
1: Надо
2: и вот просто
1: было
2: нет,
1: меньше упендриваться, надо было
2: просто
1: показать обычно.
2: Вопрос, самое-то главное, к чему я веду. Косяк не мой, мне никакой компенсации не предлагают, но при этом не идут мне на уступки в плане того, что, ну, просто я прошу, говорю, вот на 2 дня раньше найдите человека, ну что, ну...
1: Ну, называй тогда компанию, давай размотай их на всю страну.
2: Но вдруг еще Владимир одумается,
1: давай,
2: потому что он мне звонил полчаса
1: тебе...
2: назад, я даю ему еще
1: Владимир,
2: один шанс.
1: Владимир, у вас полчасика, я-то им не буду время ждать, я как только узнаю название, сразу скажу, что там лохи точно работают.
2: Но это... И вот просто я прав или я не прав, что я еще вот начинаю закипать на это? Этот счет.
1: Если бы ты не испортил мне настроение, я бы тебя всем сердцем поддержала.
2: Я не портил тебе настроение.
1: А ты меня бесишь, поэтому, Дим, мог бы не выпендриваться, сам шкаф собрать. Тоже мне устроил драму. Ладно бы я еще ныла, что не могу шкаф собрать. Я вон бойлер не могу включить уже 2-й год. 3-й пошел, и ничего, мой из-под холодной. Он шкаф собрать не может. Вот это вот проблема.
2: Но не, да,
1: вот это вот
2: не
1: драма.
2: В этом дело, не в этом
1: еще
2: дело.
1: Еще выбрал шкаф за 100 косарей. Ты иди вот с Кириллом Калининым вместе пейте чай. Он вот купил пылесос за 200, ты же шкаф за 100. У вас все нормально? Что у нас с финансовой грамотностью?
2: Так,
1: можно,
2: слушай,
1: было слетать
2: даже...
1: в Стамбул за эти деньги на концерт.
2: Так я и полечу.
1: Ты
2: надеюсь,
1: же не полетишь.
2: Надеюсь. Но сейчас зависит от... Видишь, я же не зря...
1: Нет, понимаете, он не летит за впечатлениями, потому что купил шкаф. Все нормально у тебя?
2: Да не в этом дело. Я не лечу за впечатлениями, потому что...
1: потерял шкаф,
2: нет,
1: купил шкаф.
2: Нет, я не могу. И вложил все бабки в шкаф. Я не могу на двух работах, потому что у меня отпуск начинается ровно через несколько, через два дня, как я хотел полететь в Стамбул. И мне нужно как-то себе намутить выходные. Это сложно, понимаешь?
1: Ладно, Дмитрий. Поняли, мы все поняли.
2: А еще помнишь видос, где собачка танцует на волнах?
1: Угу.
2: Вот я вот примерно так хочу себя ощущать в пятницу вечером, а не париться по поводу шкафа.
0: Эви Ленд на новом радио.

0: много драмы.
1: Рада тебя видеть в здравии, в этом... Да каком здравии? Никакого здравия мне почему-то вспомнилось. Не смешно?
2: Нет.
1: А что не смеетесь?
2: Не знаю, не смешно. Какая-то дурость вообще бесполезная. Что обсудим?
1: Ты предлагала обсуждать то, чего у нас с тобой нет.
2: Да, поэтому меня это немножечко смущает.
1: Ты не можешь дать экспертного мнения, потому что ты бедная.
2: Бедный здесь ты, окей?
1: Я тоже. Я, так и ты тоже бедная.
2: Я счастливая. Это другое.
1: Счастливая и без сдачи.
2: Да, я... Все. Не туда. Стопуй. Друзья, я хотела обсудить дачу. Я очень хочу дачу. И мне кажется, что летом самое время обсуждать. У вас есть дача? Если да, присылайте фотку своей дачи.
1: Была такая песня «В субботу на даче на пятой передаче», знаешь?
2: Нет.
1: Хорошая песня.
2: У меня хороший вкус.
1: Понял.
2: Короче, друзья, будем обсуждать дачи. Есть ли у вас дача? Открыли ли вы дачный сезон? Повезли вы туда свою рассаду или нет? Когда там картошку сажают? Ее уже посадили, наверное, да?
1: Наверное. Я не в курсе, у меня нет дачи.
2: В общем, хочу...
1: На даче я занимался тем, что косил траву вечно и жарил мясо, все.
2: Вот, я хочу узнать все, что у вас... Есть ли у вас дача или нет? И как вы проводите свои дачные выходные, если они у вас есть? В общем, садоводческая вот эта вот околоотдыхательная тема. Все.
1: Удачные выходные.
2: Да, пойду.
1: Как? Каламбура тебе, да?
2: Запишу кружочек вам сейчас, через секундочку, смотрите. Я вдыхальная? О боже, что?
1: Ну как-то сегодня слабовато, честно говоря. А, это был... Прости.
3: Реклама. Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.

0: нравится всегда.
1: Друзья, уж не знаю, нужно ли разжигать этот огонь, но я разожгу. Есть ли у нас слушатели из Махачкалы? Скажите, пожалуйста, есть ли чем заняться в вашем городе? Потому что Дмитрий сомневается в том, что 13-часовая пересадка в Махачкале имеет место быть. Я не согласна с тобой.
2: Я тебе просто привел сравнение с тем, что...
1: Ты сравнил Махачкалу и Баку. Ты думаешь, что...
2: Ну, у меня была пересадка в Баку длительная. Ну, как раз такая вот примерно. Mm-hmm. Я отлично погулял, мне понравилось.
1: А ты думаешь, в Махачкале нельзя отлично погулять?
2: Как будто бы мало. Ну, хотя для Баку тоже было мало.
1: Я хочу знать, что вы скажете, потому что вдруг у нас есть слушатели из Махачкалы. Я потому что любая какая-нибудь беда происходит, что-нибудь плохо, я всегда ставлю пример Сызрань. И не знаю почему. Мне кажется, что Сызрань, ну, какой-то такой прикольный город. И мне всегда
2: пишут... А ты была в Сызрани?
1: Ни разу. И мне всегда пишут, что типа, Эви, отстань от нас, у нас все хорошо, просто приедь да посмотри. И я реально думаю, что нужно доехать до Сызрани. Даже мой брат младший, Матвей Малинкин, был в Сызрани уже целых 2 дня. Очень ему понравилось. Ну, и девушка там была просто. Поэтому
2: оттуда?
1: В целом ему все понравилось.
2: Он специально нашел, чтобы съездить туда.
1: Да, ради Сызрани.
2: Ну, а
1: примерно такая логика. Поэтому мы просто рассуждаем по поводу билетов обратных из Стамбула. Вот, есть один билет, приятный по цене, с пересадкой в Махачкале. 13 часов. Вот я думаю, 13 часов в Махачкале есть ли что делать или нечего? Дмитрий сказал, что нечего, а мне кажется, что как будто...
2: Ну, мне кажется, что ты, да, ты не успеешь ничего нормально посмотреть.
1: Как-то я был... Ну, так это просто, чтобы в аэропорту не сидеть. Сходить поесть, прогуляться. Мы как-то проезжали мимо Владикавказа и не останавливались там. Тоже думали, что делать во Владикавказе нормально, вообще все супер. Мне очень понравилось. Но я знаю, что туда надо ехать отдельно, брать какого-нибудь местного чувака, который на тачке тебя повезет по всем горам, все покажет, потому что у меня есть друзья, которые так ездили и остались в восторге. Что-то в этом есть. Значит, нам прислали фотку зоомагазина «Усишкин». И это лучшее, что я видела. Лучше только Эвицентр, который существует уже вечность, и мне присылают его до сих пор. Хотя бы раз в день я получаю фотку просто: «Эви, у тебя что, свой центр?» Да, я обожаю, друзья, делать так всегда. А, вот, может быть, какую-то новость ты нам хочешь рассказать, Дмитрий?
2: Нет, я просто читаю выше сообщение, там фотки брелков, и это брелок Вадима? Это же, подожди, как назывался этот мем?
1: Я не помню.
2: Это же очень старый мем. Ну, типа.
1: Как и Вадим. Я недавно узнала, что он на самом деле взрослый мужчина или дядька, как сказал бы Макс Астахов.
2: Да, да, да. Взрослые дядьки и тетки.
1: Взрослые дядьки и тетки. Мне, кстати, понравилась эта тема тем, что она супер простая и супер прикольная. У тебя есть вообще брелочки какие-нибудь? Где-нибудь?
2: Были.
1: У меня раньше
2: были. Да,
1: а
2: тоже сейчас нет.
1: Нет. Но я помню, что у меня были, мне очень нравилось. Что-то в этом есть. Странно, почему мы от этого все отказались? Непонятно.
2: Они гремят сильно, утяжеляют ключи. Так.
1: Зато ты их не потеряешь. Это же плюс.
2: Тебе вообще это не поможет. Ты просто потеряешь тяжелые ключи.
1: Это правда. Блин,
2: ты еще будешь больше страдать, потому что ты потерял не только ключи, но и брелок.
1: Не надо.
2: Дорогой и любимый.
1: Не надо, пожалуйста. Ну да, у меня есть такая проблема. Я постоянно теряю пропуска на работу. Это мой, я не помню, какой по счету, но не будем говорить. Спасибо Мишель и всем ребятам внизу на охране, которые работают и слушают наши эфиры. И, возможно, прямо сейчас тоже. Спасибо за это.
2: Это по поводу шкафа.
1: Так, мы разнесли тут недавно компанию, которая Дмитрию там что-то с шкафом намудрила. Ну, давай, ставь трек и отвечай. Мы посмотрим, будет у них шанс на то, чтобы мы не опорочили их репутацию.
2: Я как-то просто, знаешь, разные были варианты треков.
1: Ну,
2: надо
1: пока...
2: повеселее, да, как-то все-таки вечер пятницы.
1: Давай.
2: Не кислые мины должны
1: выбирай,
2: быть.
1: Выбирай. На самом деле, это реально так работает, потому что я помню, я как-то говорила, что я очень люблю малину в шоколаде и негодовала из-за того, что она дорогая, и оказывается, у нас был слушатель, которого была, ну, он, у него бренд вот этой малины в шоколаде хайповый, и он прислал мне целый холодильник вот этой замороженной, и я ему в WhatsApp написала: вы лучше вообще, вы самый топ. Поэтому, друзья, если вы супер и топ...
2: Я думаю, что у меня бы так не прокатило.
1: Мы говорим, что вы супер и топ, а если вы не супер и топ, сейчас посмотрим, что мы скажем про шкаф.
0: Эви Ленд на новом радио. Touch you right now.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
11: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: каждый раз, когда я слушаю Лени Кравица, я думаю...
1: Откуда ты узнала?
0: Вспомнилась. Я думаю о том, вот ты вообще помнишь, как он выглядит?
1: Я помню, знаешь, у меня в голове образ его обложек. Молодой, с вот этой
0: вот... Но он сейчас так же выглядит.
1: Но ты недавно скидывала мне вроде бы фотку.
0: Нет, это была не я, ты меня перепутал. Он классно выглядит.
1: Подожди, а фотку с тусовки Игоря Синяка нет? Мы с тобой обсуждали это.
0: Да, там был Лени Кравиц.
1: Да, да, и вот именно что там был Лени Кравиц. Самое странное в этой всей фотографии было то, что там вселенные пересеклись.
0: Да, было. Мой мозг настолько вытеснил это травмирующее воспоминание, что я вообще
1: Игорь Синяк вытеснил.
0: Да, ну занял все пространство. На всякий случай осуждаем все, что с этим связано. Лени Кравиц просто выглядит очень секси. Ему типа 70 лет, он такой весь подтянутый, весь в татуировках, такой вот торсик у него. И я знаю, что у него он взял... обед, воздержание. Он не занимается сексом уже 9 лет.
1: Но как будто бы ему и по возрасту уже немного положено.
0: Я
1: нет?
0: тебя умоляю. Да? Друзья, если вам 70, расскажите, как проходит ваша половая жизнь прямо сейчас. Хочу знать, это все мифы или правда? Потому что, судя по всему, что деды на Патриках зависают с юными дамами, мне кажется, что у дедов должно что-то работать.
1: А по поводу «хорошо выглядит» Джон Траволта. Ты недавно видела?
0: Да, в такой вот штучке.
1: В этой, да. Но выглядит для своих тоже 70 лет или сколько ему уже там отлично.
0: Да.
1: Но как будто бы все это просто достаточное количество денег, чтобы выглядеть хорошо.
0: Да, так и ладно, супер. Мне нравится, потому что я начинаю думать о том, что мне 30, и мы как-то рассуждали, я не помню, был ты или был у Сишки, но я говорила о том, что, возможно, нужно попробовать малолеток на вкус, чтобы просто забирать у них эмоции. После того, как я это сказала в эфире, в этот же день мне написал мальчик, чья дата рождения начинается с цифры 2. Так мило со мной никто никогда не общался. Доброго дня, принцесса. Ты такая милая, ты такая красивая. У тебя такие красивые ножки. Ты такая хорошая. Я думаю, так.
1: Но за ножки уже надо было, конечно. Кто использует уменьшительно-ласкательные, тот...
0: А то есть принцесса до этого тебя вообще не смутила,
1: принцесса,
0: да?
1: Меньше стресса, как
0: он
1: говорится.
0: Он младше меня лет на 10. Какая я ему принцесса? Но это очень мило. И я просто поняла, что, ну, развлечений ради, просто чтобы все были довольны, может быть. Хотя сейчас какая-то тенденция, что наоборот, зумеры засматривают на девчонок постарше, а девчонкам постарше прикольнее смотреть на
1: парней
0: помладше.
1: То есть принцесса
0: помладше.
1: Тебя не устраивает, а девчонка постарше это ок.
0: Мне нравится принцесса, я не сказала, что меня не устраивает.
1: Ну и
0: это
1: все,
0: очень мило.
1: Тебе это должно льстить.
0: Я к тому, что я, во-первых, я с гордостью говорю, что мне 30, потому что я отлично выгляжу, да? Не надо мне тут пытаться накинуть комплекс.
1: Вообще нет.
0: Поэтому я, наоборот, чувствую в 30 некий прайм. Я про то, что малолетки все понятно, но, возможно, надо посмотреть на их отцов. И я смотрю, как выглядит старшее поколение, и в целом они не очень плохо выглядят. Ну, вот эти вот парни 40+.
1: Допустимая. Вот допустимая разница в возрасте, которую ты бы могла себе позволить.
0: Ну, я думаю, что 10 лет окей. Я думаю, 10 лет это максимум. Возможно, я переобусь.
1: А с детьми бы ты его дружила?
0: Ну, да, какие варианты?
1: Что? Не знаю.
0: Это, ну, какие варианты? Я не хочу общаться с твоим сыном, он мой ровесник, так я продолжаю ему сказать.
1: Ну а что? Ну правда, вот тебя ничего не смущает? Или, например, правда?
0: Да, мне кажется, возраст — это просто цифра на самом деле. Потому что я, как правило, встречалась с ровесниками или плюс-минус 2 года в одну и в другую сторону. И... как будто надо добавлять 5 лет сверху, брать вот это, ну, накидывать чуть-чуть постарше. Не знаю, я не знаю. Я думаю, что 40 лет ок. 40 лет это максимум, потому что дальше, наверное, уже все-таки тяжко. Но 35-36 норм, 37 супер. 22? Да на лето! Берем!
1: Ну, не знаю, не знаю.
0: А что тебе знать-то?
1: Ну вот именно, кстати, да. А что это меня должно волновать? Почему меня это должно парить? Неизвестно. Но просто как будто бы все-таки ты правда выглядишь помоложе, чем мужичок 40
0: долгая
1: лет.
0: Пауза.
1: Мужичок
0: очень.
1: 40 лет. Я пытался
0: нет,
1: придумать
0: подожди.
1: Что-то.
0: Мужичок 40 лет тоже может выглядеть хорошо. Почему? Ты представляешь, деда 40 лет — это нормальный возраст. В самом расцвете сил. Вон у Сишкин 40.
1: Ну да, ладно. Нет, ну, если как мистер Усишкин с бицухой, ну, которая просто размером с мою с голову, тогда да, вопросов нет. Я хотел спросить у тебя, помнишь ли ты, это про музыку вопрос, ты мне 2 дня просила поставить трек, есть ли у него проигрыш? Мальчик там такой, один какой-то. Или нет? Вот тебе его сразу включать или нет?
0: 2 дня просила, и ты не поставил?
1: Да.
0: Босоногий мальчик,
1: да,
0: что ли?
1: Да, у него включай. Есть проигрыш.
0: Конечно, давай. С проигрышем. Эви, когда я говорю возраст, это цифра, мне говорят, что так пожилые только говорят. Нет, ну а что, знаете, есть очень мудрые в 20 и очень тупые в 45. Мы не будем это отрицать. Поэтому возраст — это только цифра. В рамках закона, естественно, упаси Боже.

0: мы продолжаем. Мы сегодня вообще-то обсуждаем, но ни разу еще не читали ваши сообщения, дачу. Есть ли у вас дача, как часто вы туда ездите, зачем нужна дача? Хотела сказать вам большое спасибо за ваши. Мне очень нравятся вот эти реакции со звездочками. Я смотрю, и мне прям мило, мне прям приятно, мне прям красиво. Большое спасибо за комплименты, спасибо. Вообще за все спасибо, вы лучшие, вы мои лучшие друзья. Давайте набьем парные татуировки прямо сейчас. У тебя какие татуировки? Меня немножко
1: подключило. Почему так?
0: Где ты и где татуировки?
1: Да почему так ты говоришь? Это звучит оскорбительно.
0: Ну какую бы... Я вот могу представить, что ты бы набил цветочек на предплечье. Вот такой я могу представить.
1: Да с чего вдруг-то?
0: Или бы ты набил бы дату рождения. Вот ты выглядишь как человек, который бы набил дату рождения. Римскими цифрами.
1: Ребенка. Ребенка.
0: Нет, свою.
1: Зачем свою-то? Я помню свою дату рождения.
0: Ну, или мамы. Вот у тебя такой...
1: Зачем мамы тоже? Вчера только обсуждали.
0: Ну, у тебя такой вайб.
1: Да в каком месте-то? А какой вайб? Что это за вайб такой?
0: Ну, ты нежный.
1: Да с чего вдруг-то?
0: Ну, у тебя, ну ты правда нежный просто. Я не представляю тебя с татуировками, с проколотыми ушами.
1: Я просто...
0: Ты примерный.
1: Подожди, проколотые уши в 8 классе.
0: У тебя была клипса, ухо опухло, ты снял.
1: А, нет.
0: Получил подзатыльник от папы,
1: нет,
0: и снял.
1: Нет, получил я подзатыльник от папы, когда я пришел и... Точнее, нет, знаешь, как было? Я тогда смотрел, начал только смотреть футбол, погружаться. Криштиану Роналду ходил с двумя вот такими вот просто. У меня был прям дневник. У него такие два бриллианта здесь были в ушах. Вообще были проколоты уши. Я прихожу к маме, она говорит: иди спрошу у папы. Просто слилась сразу же. Спасибо, мама, большое. Я пришел к папе с этим вопросом и говорю, что пап, надо я проколю левое ухо, потому что правое это, ну да, типа, конечно. Левое, конечно, левое. И он, знаешь, так на меня посмотрел и говорит: дурак, что ли, совсем? Причем, ну, типа... Батя всегда у меня такое, знаешь, да, молодежный такой, классный. Человек хотел меня побрить в детстве на лысо вечно и не разрешил мне проколоть ухо в 8 классе. Все, с того момента я понял, что... А потом я вырос.
0: Ну, видишь, я говорю, ты нежный. Ну, типа, как...
1: Да с чего нежный? Просто во мне вот это нефорское начало во мне убили сразу же, и все.
0: Ладно, ладно, пусть будет так.

0: Я просто портал в ад открыла, но на самом деле это приятно. Ты понимаешь, тут, например, таз. Что это? Я хотел сказать земляника-гигант, но это, наверное, просто продолговатая клубничка.
1: А как называют еще вот земляника? Клубника, вот как еще называют?
0: Это разные ягоды, ты же знаешь.
1: Ну да, да, да. Вот еще название есть. Ну подожди, это чье название? Именно чье? На В, на В.
0: Что? Волчанка?
1: Вот молодец, Тёма знает. Как называется? Подожди, где там четвертый микрофон? Не тот.
0: Что?
1: Скажи, пожалуйста, как называется?
2: Ребята, всем привет, Виктория.
0: Что?
2: Вы, жители Центральной России, никогда не знали, что называется Виктория. Для нас клубники не существовало.
0: Реально?
2: Абсолютно.
0: А зачем называть ягоду чьим-то именем?
2: А вот такого,
0: хочу
2: вот такого вопроса я не хочу, да, я не знаю.
0: Ща бы на таху навернуть. Так, что ли, это происходит?
1: Народное название садовой земляники, ставшей нарицательным в России.
0: Виктория Ягодка, да, ребят, клянитесь.
1: Подожди, Тём, а файл как ты называешь?
0: Микрофибра.
2: Файл? Какая микрофибра? О чем ты говоришь? Это посуду мыть. Подожди, я представляю, что мультифора.
1: Мультифора, конечно. Микрофибра. Подожди, дубль ГИС или два ГИС?
2: Без понятия вообще.
1: Понятно. Ладно, все, вопрос снят тогда. Просто я говорю до сих пор дубль ГИС, потому что когда-то...
0: Потому что у тебя проблемы вообще.
1: Когда-то нет, я знаешь, когда им пользовался? Когда он был на дисках еще.
0: Что, прости?
1: Дубль ГИС раньше покупался
0: на... Дим, ты буквально на год меня младше, на каком диске?
1: Ну, слушай, у тебя когда компьютер появился?
0: Когда мне было 4.
1: Чего?
0: В 2000 году.
1: Чего? И ты, у тебя не было, правда? Так он раньше покупался на диске, на полгода вроде
0: я
1: бы там была
0: помню,
1: карта.
0: Я не помню, чтобы мне в 4 года нужен был дубль ГИС.
1: Ну нет, это
0: Кузя,
1: был это 2008 год, наверное, где-то был.
0: Нет.
1: И все, ты его скачиваешь на комп, у тебя там офлайн карты, и потом, когда тебе приходит время обновляться, ты покупаешь новый диск.
0: Я не хочу тебя расстраивать, но мои родители любили меня, поэтому вместо карт мне игры на компьютер устанавливали. Мне не говорили, вот тебе карты, смотри, изучай город.
1: Так нет, у меня тоже были игры, просто все было на дисках. Игры тоже устанавливались, если
0: да,
1: что, на дисках.
0: Да, причем тут дубль ГИС. Дубль. Бубль гум. И дубль ГИС.
1: Короче, ты просто...
0: Да, это ты дурак.
1: Что такое?
0: Микрофон тебе... выключал,
1: а, Артем. Прости.
0: Это тоже как свой
2: дубль
0: здесь.
2: ГИС на дисках? Подожди.
1: Все, пока.
2: По малой медведице как ты ориентируешься вообще? По МХУ там, я не знаю.
1: А причем, подожди, а как это связано?
0: Так, все, собрались. Наташа попросила, не надо ее наворачивать. Наташа, ты прикинь, они говорят, что клубника называется Викторией. Ну ты, ну что вообще к чему? Кстати, Наташа по-любому тоже сейчас на какой-нибудь даче сидит, слушает нас.
1: Да, да, да, она мне писала, что она поехала.
0: Свою скумбрию опять, вот эту вот окрошку они едят. Вот у нас озеро, вот церковь, вот трава, вот это вот все.
1: Так это рай называется,
0: да,
1: а не дача.
0: Да, я в курсе. Я всем очень жестко завидую. Друзья, если у вас есть дача, присылайте еще фоток. Мне нравится, это Дима негодует. Но мне никто не ответил, а что, уже реально клубника? Все, уже вот она на грядках. Вот уже просто бери, ешь, или вы прошлогодние фотки мне закидываете, чтобы просто душу мою подраконить?
1: Ну да, там есть фотка зимнего бассейна.
0: Сомневаюсь, что, может быть, они где-нибудь в Якутии, у них сейчас неделя зимы еще. Такая классическая в мае. Всегда дубль ГИС говорили. Кто всегда говорил, кто говорил? Дим, с фейка не пиши, мы и так с тобой можем нормально поговорить.
1: Это, понимаешь, для знающих людей, для тех, кто... Для алдов.
0: Для
1: вот.
0: Тебя и твоего фейка, хорошо.
2: Дима, диск новый вышел с дубль ГИСом, пожалуйста.
1: Да. Ха-ха-ха-ха-ха, как смешно.
0: Дубль ГИС
1: так...
0: и вон Виктории наверни. Супер.
1: Ты понимаешь, ты... Капец, какая-то токсичная пятница, ужас.
0: Да потому что ты токсичный.
1: Да с чего вдруг я просто...
0: На, нет, начнем с того, знаете, нет, понимаете, всю неделю он меня драконит. Сегодня он мне сказал, я говорю, друзья, зацените кружочек, и у меня классный топик. Он говорит, ну... Как же ты сказал? Ну, сомнительно.
1: Ну что, это неправда.
0: Это
1: байт был.
0: Это не декольте, это какое-то разочарование. Нормально?
1: Я не так сказал. Я не так сказал.
0: Это не декольте, это какое-то разочарование.
1: Ну потому что бывало и лучше.
0: И потом он мне такой, не надо наше личное выносить в публичное.
1: Ну бывало и лучше, правда.
0: Пора песню уже было поставить, Дима. Эри Лэнд на новом радио.

0: Что-то, Дмитрий, вы расслабились совсем. Ноль новостей за полтора часа. Давайте, вещайте.
1: Итак, новость номер один, которой я сегодня был причастен. В Москве открыли Ленинградский вокзал.
0: Прекрасно.
1: Как тебе новость?
0: А помимо новостей с твоей другой работы, есть ли новости, которые нас всех прям...
1: На этом новости заканчиваются, потому что буквально вот у меня сегодня активность в интернете примерно 15 минут, из которых 14 я отправлял тебе рилсы, пока ехал сюда. И все.
0: Это правда. У меня просто новости все какие-то странные. Например, официально теперь подтвердили, что безалкогольное пиво от обычного не отличается. Как вам такая новость? И это я, эту новость я хочу сказать всем тем и посвятить, кто в прошлом году меня лошил, когда я говорила, что я не пью, и открыла для себя безалкогольное пивко. И оно по вкусу один в один, но ты понимаешь, что никаких последствий не будет. А пиво — это хороший изотоник, как мы помним. Поэтому, друзья, алкоголь я осуждаю. Пейте безалкогольное пиво. Это супер. Безалкогольное пиво, безалкогольное пиво, безалкогольное вино. Мне вот нравится очень вкус белого вина, но я не люблю пить алкоголь. Я почему-то, мне не прикольно. И поэтому очень классная альтернатива. Но алкоголь осуждаю со всей силы вообще.
1: А без никотиновые сигареты?
0: Ну да, здесь мы уже не будем с ума сходить, да? Но если бы...
1: Подожди, это те самые, которые жвачки.
0: Если бы... Мне недавно попался рилс, где в форме сигареты такая штучка, и ты просто мыльные пузыри пускаешь. Если бы мир придумал сигареты, которые бы просто давали такое же количество дыма, я бы курила только их, потому что мне нравится процесс этот кинематографичный. Ты вот ее так смакуешь.
1: А ты как в фильмах? Ты знаешь, как курят в фильмах?
0: Как?
1: Там трава в плане петрушка,
0: ну, да, да.
1: Всякие там... Ну, короче, то, что очень симпатично дымится, вот это как раз дым, чтобы он у тебя был таким длинным,
0: да,
1: длинной струйкой и все такое, но ничего, никакого, потому что если бы актеры все... Мне кажется, бы это было очень плохо для, вредно, для здоровья.
0: Значит, я знакома с Лок-Догом уже 5 лет. И когда я только переехала в Москву, я снималась в одном из клипов Лок-Дога. И смысл в том, что я снималась в роли женщины, которая представляет древнюю профессию. Вот так вот мы завалили. И там в кадре нужно было для картинки нужно было курить. И мы снимали в несколько дублей, а именно раз 7 или 8. И каждый кадр в этот со мной начинался с того, что я закуриваю сигарету. В общем, за эту съемку я выкурила, не знаю, мне кажется...
1: Настоящую?
0: Настоящую.
1: Ну, какой ужас.
0: Я же не думала, никто не думал. Это просто придумалось. А давайте все попробуем курить в кадре.
1: Я осуждаем, жестко осуждаем.
0: 8 штук подряд где-то осуждаем со всей силы, потому что мне было так плохо. Мы еще снимали это где-то в 4 утра. Я думаю, это вообще за что? Вот так что эти прекрасные 10 секунд, где я курю сигарету и кручу задницей, они есть в клипе у Лок-Дога, а вот в каком можете поискать. Повзрослел.
1: Это было 5 лет назад, да?
0: Да, в 21 году. Вот такая вот история.
1: Записали.
0: Сигареты осуждаю со всей силы. Я каждый раз говорю, когда особенно мне попадаются какие-нибудь детишки, на меня подписаны в моем телеграм-канале люди, не достигшие 18 лет. И когда они начинают дурковать, я всегда говорю, пожалуйста, только не начинайте курить. Я бы хотела вернуться в прошлое и надавать себе по щам, сказать, Эвелина, не надо. Это все дурость, не надо, пожалуйста, курить. Но, к сожалению, время обратно не вернуть. Поэтому я в процессе бесконечного бросания.
1: Фарш невозможно провернуть назад, знаешь такое?
0: Да, да.
1: Но так ты же нет, потому что ты уже на спорте.
0: Да, это называется баланс.
2: Эви Лэнд на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Когда решать, проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, Украина, 102-540-29-68, категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Новое радио.

0: Ребята, мы сегодня с вами обсуждали дачу. И это супер. Значит, тут написали, поздравили ли Эви с победой Локомотива. Мы с этого начали. И мне не сложно, и мне только в радость повторить еще раз, сказать, что мой родной город гудит вчера, будет гудеть сегодня. Я думаю, все выходные, как удачно это выпало сейчас на пятницу. Потому что Ярославский Локомотив забрал Кубок Гагарина второй раз, второй год подряд. Вот так будет правильнее. И это, конечно, очень круто и очень замечательно. И мне единственное, что меня расстраивает, что я не в Ярославле, потому что мне бы очень хотелось оказаться сейчас там. Я смотрела сторис своих друзей, которые смотрели в баре, которые смотрели на главной площади, которые потом гуляли по городу. Это, конечно, супер. Это замечательно. Какое-то единение в этом есть.
1: Короче, вот. Я все-таки предлагаю Ярославскому клубу рассмотреть Эви как амбассадора.
0: Не получится, потому что есть люди, которые, ну... намного ренее меня.
1: Да, тут, понимаешь, тут надо не так рассуждать. Тут надо говорить просто «да» и все.
0: Хорошо, да.
1: Вот так, надо притягивать, потому что ладно, ты да. же искренне любишь.
0: Конечно.
1: А это самое главное.
0: Конечно.
1: Ты тут не... А почему бы искреннюю любовь не совместить бы еще и с... приятным, например, там, я не знаю, все-таки проходкой.
0: Абонемента много.
1: Да, ну, кстати, да. Ну, очень не так дорого стоит, а зато...
0: Ну, сколько он стоит? 1200, наверное, мне кажется, на все игры.
1: Для тебя это вообще копейки.
0: Конечно, конечно. Я
1: не,
0: же
1: ну,
0: так
1: правда.
0: Часто в Ярославль езжу.
1: Зато будет повод почаще приезжать к родным.
0: Да, все верно.
1: Вот видишь как, столько плюсов.
0: Дмитрий, ну
1: а не
0: вообще...
1: надо говорить, что кто-то там, что-то там. Это, брат, это мотивация. Мотивацию надо поднять.
0: Ловко, ловко. Я смотрю...
1: Вы же камбэкнули в плей-офф? Да, был же камбэк какой-то
0: да,
1: там.
0: Да.
1: Вот, вот, видишь, дух ярославского хоккея.
0: Я смотрю ваши фотки с дачи, мне очень нравится, клянусь. Я мечтаю, у меня, я обожаю собирать картинки в Pinterest. И что... И у меня там есть папка «Будущее», «Future». И у меня там очень много всяких фоток именно с каким-нибудь домом. Мне кажется, это очень прикольно. Жить в доме. Вот какая-то, вот что это? Какая-то опухоль зеленая выросла у нее.
1: Но зато
0: сама,
1: своя.
0: Своя, да. И сразу она уже не опухоль, а просто сморщенная картошка. И ничего, и приятно.
1: Подожди, а в твоем эстетичной подборке в Pinterest есть просто вот, как нам скидывали, тарелка, где нарезаны огурцы и свежие помидоры?
0: Конечно.
1: И солнечный свет.
0: У меня есть
1: это
0: такое.
1: Так красиво.
0: Это очень красиво, да.
1: Особенно когда на работе,
0: да,
1: это так
0: это
1: красиво.
0: Очень красиво.
1: А еще вкус. Вкус домашних овощей, он же совсем другой.
0: Вообще, я забыла вкус овощей. Я вот в Грузию сейчас ездила и вспомнила, какие они на вкус бывают. Потому что зимой мы едим помидоры, огурцы со вкусом пластмассы. И в Грузии неделю, каждый день я заказывала в каждом ресторане салат, огурцы, помидоры. Они приносят тебе... Они еще огурцы очищают от корочки зачем-то. Это так вкусно. Ты просто ешь и думаешь, да. Я жду лета ради того, чтобы наконец-то вкусить адекватных овощей. Итак, значит, Наташа, наш редактор, традиционно присылает фотографию стола дачного. У нас здесь черешня, клубника, абрикосики, селедочка, картошечка, ой, Наташа, блин. Мне плохо.
1: И а когда сбор?
0: Не могу заблокировать ее, потому что это все-таки руководство.
1: Ты можешь заблокировать ее до понедельника.
0: Сил моих нет. Я вам
1: Силенных твоих нет.
0: Силенных моих нет вообще. Друзья, я вам жестко завидую. Если у вас есть дача, вон у них тут лук какой-то растет, парей. Короче, все, не травите душу, зовите в гости на дачу, пожалуйста. Я вам всем желаю крутейших выходных. Помните, что если хочется поваляться дома, валяйтесь дома. Хочет погулять, сходите погулять. Я планирую завтра на пикник. В общем, у меня много гуляний задумано в выходные. Дмитрий сказал, что погода испортится. Наверное, из-за того, что я не с ним иду гулять. Надеюсь, что все не так, и погода будет супер. Целую. Вправо, влево, и всех. Все, пока.
2: Заплаканное лицо, ты стоишь у заправки.

0: 8 вечера в Москве.
1: Новое радио.
0: Дачники, я, конечно, за вас очень рад, и фотки у вас красивые, но те, кто без дачи, вы скажите, чем хоть занимаетесь вечером пятницы? Пишите в наши соцсети. Дмитрий Лапиков, это я, остался один. Отличного тебе вечера.

тобой станцую вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: все будет как.
1: Мягко говоря, я сейчас удивился тому, что группе «Марсель» 21 год. 21 год. Это ого-го, как круто. И оказывается, когда группу создавали, ну, понятно, что Степа лидер, она называется так, потому что в тот момент в группе было 5 человек, и название — это аббревиатура первых букв имен музыкантов. Букв имен музыкантов, а последняя «Л» означала «Лайф». Вот, так что такая вот мини-история группы с такой богатой историей. Мы же продолжаем, вторая половина часа впереди, еще больше супер-хитов и супер-новинок классной музыки. Наслаждайся, в общем, пятница все-таки.
2: Старом и добром. Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
2: По

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиланд. Хочется всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.

0: Это Леша с Викой, Нюша, совместный дуэт, который дал работу под названием «Пробуди». Дальше мы услышим DJ Smash и Fiesta Family. А в 9 часов начнется припати by M-Hustler, конечно же. Потому что вечер пятницы должен таким и быть. Клубным, классным, тусовочным. Потому что даже если ты просто едешь домой, настроение-то, а, там, вспомнить молодость или, ну, вот, звали в пятницу потусить, а ты не смог. Короче, мы создаем настроение и будем делать это и дальше. Дмитрий Лапиков был с тобой этим вечером. Прощаюсь. До воскресенья. Завтра выходное шоу буду вести не я. Прикиньте, а кто? Услышите сами. Все, пока.
1: Новое радио.

0: радио и Velvet Music представляют.
1: Припати.
2: Припати.
1: By DJ M. Hustler.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое радио.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Fresh Talk.
0: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
0: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Припати by DJ M.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: вспомнят.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Нове радіо. Нове.
1: Точка нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020. 25-го года выпуска.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Новое радио.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: А может просто снегом стать?

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Новое радио.